Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Так звучит радио «Азия плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Эдди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Дуст, ки дар шод ё гам нист, дуст. Зучи шави шод, ки гам худ хам уст. Амир Хусрави Дехлави.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз, радиои Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: 43 миллиона долларов предоставил ЕБРР на модернизацию телекоммуникационной сети республики.
0: Коротко о главном.
1: 43 миллиона долларов предоставил ЕБРР.

0: каждого часа на Радио Азия Плюс.
1: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
2: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Есть известная фраза «Родителей не выбирают». В ней скрыта глубокая жизненная мудрость. Каждый человек рождается в своей семье. Кто-то растет в атмосфере любви и поддержки, а кто-то сталкивается с непониманием и трудностями. Но именно семья становится нашей первой школой жизни. Мы не можем изменить свое прошлое, но можем изменить отношение к нему. Многие взрослые продолжают хранить детские обиды. Они ждут, что родители признают ошибки, попросят прощения или изменятся. Но жизнь показывает, что это происходит не всегда. Психологи говорят, что зрелость начинается тогда, когда человек перестает обвинять родителей во всех своих проблемах и начинает строить собственную жизнь. Это не означает оправдывать плохие поступки. Это означает принять реальность такой, какая она есть. Каждое поколение воспитывает детей так, как умеет. Наши родители тоже когда-то были детьми и несли в себе опыт своих семей. Многие не понимают и даже осуждают тех, кто идет к психологу, чтобы избавиться от обид на родителей. Как можно обижаться на родителей? Возмущаются они. Именно такая реакция заставляет человека страдать и обвинять себя в том, в чем нет его вины. Психологи дают человеку возможность понять свои чувства и не стыдиться их. Когда мы учимся понимать, а не только осуждать, появляется возможность освободиться от груза прошлого и жить дальше. Берегите своих близких и цените время, которое у вас есть. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
2: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
4: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: سوال در توجیکستان هفت.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Рабочие группы Минздрава направлены в регионы для оценки медпомощи женщинам. 43 миллионов долларов предоставил ЕБРР на модернизацию телекоммуникационной сети республики. Ледник Ванджак переименован в ледник Таджикистан. Далее подробности этих и других событий. Министерство финансов Республики, Служба связи страны, Европейский банк реконструкции и развития подписали меморандум о сотрудничестве по модернизации и расширению национальной телекоммуникационной сети страны. Общий объем проекта предусматривает привлечение около 43 миллионов долларов США. Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, проект направлен на развитие цифровой инфраструктуры республики, расширение доступа к современным телекоммуникационным услугам, повышение качества и надежности связи, а также поддержку цифровой трансформации страны. Его реализация будет способствовать развитию цифровой экономики, укреплению региональной интеграции и созданию новых возможностей для граждан и предпринимателей. Таджикистан и Узбекистан подписали меморандум об учреждении Таджикско-Узбекского экспертного совета между центрами стратегических исследований двух стран. Совет станет постоянно действующей площадкой для выработки практических рекомендаций по дальнейшему укреплению союзнических отношений между странами. К работе совета планируется привлекать представителей профильных министерств и ведомств, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и деловых кругов. Согласно положениям меморандума, стороны будут регулярно обмениваться научно-аналитическими материалами и публикациями, оказывать взаимную информационную поддержку, организовывать конференции, круглые столы, экспертные консультации, а также реализовывать совместные исследовательские проекты по вопросам, представляющим взаимный интерес. Министерство здравоохранения направило рабочие группы в Хатлонскую и в Сагдийскую области, а также в города и районы республиканского подчинения, включая Душанбе. Цель – оценить работу учреждений первичной медико-санитарной помощи и оказать методическую поддержку в вопросах охраны здоровья женщин и доступа к услугам репродуктивного здоровья. Основное внимание уделяется повышению качества медицинских услуг, профилактике осложнений во время беременности и родов, последствиям домашних родов, а также доступу женщин к услугам репродуктивного здоровья, особенно в отдаленных регионах. Ледник Ванджиах официально переименован на ледник Таджикистан. Этот ледник является крупнейшим не только в стране, но и во всем мире за пределами полярных регионов. Его протяженность составляет 77 километров, а площадь достигает около 700 квадратных километров. Ледниковая система Ванджиаха включает 100 ледников. В прошлом году на территории ледника были проведены научные исследования. Ученые из Франции, Таджикистана и Германии запустили автономную станцию на высоте 5000 метров, которая передает данные в режиме реального времени в центральную базу. Собранные данные впервые в истории будут интегрированы в международную сеть климатических исследований, что позволит более точно оценивать и прогнозировать процессы таяния ледников, а также их влияние на водные ресурсы Центральной Азии. Национальная сборная республики по футболу улучшила свои позиции в обновленном рейтинге FIFA, поднявшись сразу на 3 строчки и теперь занимает сотое место среди 211 национальных сборных мира, набрав свыше 1225 очков. Улучшить положение в рейтинге сборная помогла победа в товарищеском матче над Индией. В предыдущей версии рейтинга команда занимала 103 место. В мировом рейтинге лидирует действующий чемпион мира Аргентина, в тройку также входят Испания и Франция. Среди сборных Азии Таджикистан расположился на 18-м месте. Лидерами континента являются Япония, Иран и Южная Корея. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунаи Авалисуатро роллер бароетон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
1: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқтатиҷӣ дархост гузориду, дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555 Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
2: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷаи ворид шуда таруфаи зарурӣ интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Нерӯро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
7: Когда мокрота решила остаться надолго?
6: Бро, пора звать Ламбратин!
7: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
2: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
0: Делай громче.
9: Радио.
0: Азия Плюс.

0: Хита Рона. Радабандии та ронагои тоджики аз руи завқу интихоби шумо та радиои Азия Плюс.
1: جهانم با صدای فروغ حسنف، جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Листаете ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ, приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
5: Нужно продать или сдать?
4: Разместите объявление бесплатно.
5: Нужно купить или снять?
4: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
5: Подробнее по телефону 100-22-22-22.
4: SKTJ. Ищите проще, находите быстрее.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
7: Рақами телефони идораи реклама
8: 41-41.
9: Шарики барнома Comfort Baby. Голибуни иқдоми навбати соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby .tj ва ё бо рақами 3344.
10: سلام به مادرانی مهربان. حالا آید به انتخابی درستی اورپچه و تأثیر آن به پوست حرف میزنیم. اورپچه برای نگاهبینی هر روزه کودک چیزی ضروری است، اما انتخابی نادرست میتواند به پوست ضرر رساند. متخصصان میگویند که اورپچه باید به اندازه کودک موافق باشد، نه تنگ و نه خیلی وسیع. استفاده دراز مدت، سری وقت ایواز نکردن میتواند باعث سرخ شوی و پیدا شدن دانچه گردد. متخصصان توصیه میدهند که اورپچه هر چند ساعت ایواز کرده شود، پوست باید کمی نفس کشد. هنگامی پوشانیدن آن را از نو پایان بندیم. برای به این نتیجه رسیدن از اورپچه های کمفورت بیبی استفاده میکنیم. کمفورت بیبی، راحت جان یوچه.
9: در اقدام کمفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورپچه های کمفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقمی 3344 فرست. 3344 کمفورت بیبی، راحتی طفل شما.

0: و در این باره پرسیدن با منفیت است. خوب ما به این موضوع برمیگردیم. شما در مورد اون بگید که واقعا شما با کدام یک مشکل روبرو شدید، چی مشکل بود؟ خب چی مشکل و پرابلمی بود که شما بدتر اون رو فهمیدید؟ و خریداران خونه در بناهای نو با چی مشکل میتوانند روبرو شوند؟ شما نظر خود رو بنویسید و این بخش نام دارد موضوع روز و ما کم کم بدتر به این موضوع برمیگردیم.
1: Коротко о главном.
2: 43 миллиона долларов предоставил ЕБРР на модернизацию телекоммуникационной сети республики. Таджикистан и Узбекистан создали совместный экспертный совет. Рабочие группы Минздрава направлены в регионы для оценки медпомощи женщинам. Ледник в Анджиах переименован в Ледник Таджикистан. Национальная сборная страны по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех. Радио Азия Плюс.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenie, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хамсафари суб. Шарики короти джорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан призвал увеличить климатическое финансирование для уязвимых стран. Иран объявил, что его атаки на Израиль завершены. Более 1000 медработников присоединились к конкурсу «Врач года». Далее подробности этих и других событий. Председатель Комитета по охране окружающей среды страны Бахудур Ширализода призвал международное сообщество расширить климатическое финансирование и упростить доступ развивающихся стран к финансовым ресурсам. Об этом он заявил на 8-й ассамблее Глобального экологического фонда, который прошел в Самарканде. По его словам, в условиях изменения климата особую поддержку должны получать наиболее уязвимые государства. Среди национальных приоритетов он назвал развитие зеленой энергетики, охрану ледников, горных экосистем и биоразнообразия. На полях ассамблеи глава комитета также провел ряд встреч с представителями международных организаций, где обсуждались вопросы климатического сотрудничества, привлечения финансирования, а также реализация совместных экологических проектов. Центральное командование Ирана объявило, что прекращает свои операции против Израиля. Ведомство заявило, что причина его атак на Израиль стало нападение армии этой страны на юг Ливана и район Дахия в Бейруте. Однако ведомство предупредило, что в случае продолжения атак, в том числе на юг Ливана, последуют более жесткие и сокрушительные меры. Школьники из Таджикистана завоевали 11 медалей на Олимпиаде Аль-Хорезми в Ташкенте по математике и информатике. В копилке наших школьников одна золотая, две серебряные и 8 бронзовых медалей. В Олимпиаде, которая проходила с 1 по 7 июня в Ташкенте, участвовали учащиеся из 10 стран мира. Таджикистан на соревновании представляли 28 учащихся общеобразовательных учреждений страны. В республике проходит конкурс «Врач года». За месяц к нему присоединились более 1500 медработников и специалистов здравоохранения из всех регионов. В рамках проекта ежедневно публикуются истории врачей и медработников, которые трудятся как в крупных городах, так и в отдаленных районах страны. Организаторы отмечают, что главная цель конкурса – рассказать о специалистах, чей труд часто остается незаметным, но имеет большое значение. Итоги конкурса, который посвящен 35-летию независимости страны, подведут в сентябре в столице. Победители получат диплом Министерства здравоохранения, а также денежную премию в размере 15 тысяч саманей. Помимо этого, в ближайшее время также запустят новую рубрику «Советы доктора», где специалисты будут рассказывать о профилактике и лечении заболеваний, а также отвечать на вопросы жителей. А в столице Кыргызстана, в городе Бишкеке, проходит международный кинофестиваль. Самой именитой гостьей форума стала французская актриса Одри Тоту. Фестиваль собрал кинематографистов из 33 стран мира. Программа включает кинопоказы и мероприятия по обмену опытом для режиссеров и сценаристов. В этом году представлены три конкурсные секции – международный конкурс, центральноазиатский конкурс и конкурс киргизских коммерческих фильмов. По информации Министерства культуры Кыргызстана, в программе форума заявлены мировые премьеры фильмов из Кыргызстана, Казахстана, Ирана, Китая, Черногории, а также международные и национальные премьеры. Вне конкурсной программы запланированы показы студенческих короткометражных фильмов «Под открытым небом», а также будет проходить неделя монгольского кино, индустриальная программа для профессионального сообщества, панельные дискуссии и сценарные мастер-классы. Фестиваль завершится 12 июня. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда Макрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
5: Привет из Худжанда. Файл отправила.
6: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
7: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
6: Готово! Отлично сработали!
8: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
9: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
10: شما سولفا شدید و اون نه تنها شما رو ناراحت میکند. شربتی برمیسال سولفا رو رف نفس کشی رو آزاد خشکی گلو رو برطرف میکند. خودی اونه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
11: ایکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از 3 سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیو مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. Он ро аз даст наде.
0: Рахами телефони идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
12: Радио. Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс. Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
5: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
4: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
0: Nitro Energy Харида, який асе сертификат робам облаги газор сумани Бурткун. Амзро азарчаи Nitro Energy дар сомонаи Nitro нуқта-тиҷей ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro нуқта-тиҷей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надӣ.
3: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
6: Рахами телефон и дорая реклама.
1: Чилюяк, чилюяк. Радио. Азия Плюс.

дожидаясь, в тебя же влюбляться сильнее пока. Пусть там, где ты встретишь закат, тебя не коснется печаль, и снова в письме ты прочтешь.

0: реклама дар Азия Плюс. Бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон, иқдоми ҷашнӣ аз саноатсози Рудпонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ. Акнун бо 14% солона бо пули миллӣ қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда, истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар саҳм гузоред. Тафсилот бо телефони 8855. Мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимоди соҳибкорони ватанием. Саноатсози Рудпонк. Хадафи мо – муваффақияти шумо.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, яке асе сертификат рубам аблаги хазор сомони бурткун.
6: Рамзру азбасе мегачипс, дар сомони мегачипс нух. Тиджей Бакайгир.
5: Ваю онро тарихи СМС, бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист.
6: Ба рақами 94-88-88-88 фирист.
5: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нуқта тиджей.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Суруди нав дар Азия Плюс.
4: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
7: ватан این خنده تیفلونی شوخ نو قدم جان برتن نور ایمان نهایت زمین مقدس وقتی از وطن میگوییم حرف و هجا از تحت دل گفته می شود آهنگ جهانگیر می گردد دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستانی عزیز فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف از قلب میگویند

0: چشمم خالی، روزم سیاه شد از روزی که رفتی.
1: Коротко о главном.
2: Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 37 человек. Таджикистан и Индия обсудили совместную сборку автомобилей и электромобилей. Согди планирует построить предприятие по производству велосипедов. Оппозиция Армении сможет оспорить итоги выборов в Конституционном суде. Милиция Душанбе призвала жителей не оставлять детей без присмотра у водоемов. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
4: Нидо. Это голос. Иногда тихий. Иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Есть известная фраза «Родителей не выбирают». В ней скрыта глубокая жизненная мудрость. Каждый человек рождается в своей семье. Кто-то растет в атмосфере любви и поддержки, а кто-то сталкивается с непониманием и трудностями. Но именно семья становится нашей первой школой жизни. Мы не можем изменить свое прошлое, но можем изменить отношение к нему. Многие взрослые продолжают хранить детские обиды. Они ждут, что родители признают ошибки, попросят прощения или изменятся. Но жизнь показывает, что это происходит не всегда. Психологи говорят, что зрелость начинается тогда, когда человек перестает обвинять родителей во всех своих проблемах и начинает строить собственную жизнь. Это не означает оправдывать плохие поступки. Это означает принять реальность такой, какая она есть. Каждое поколение воспитывает детей так, как умеет. Наши родители тоже когда-то были детьми и несли в себе опыт своих семей. Многие не понимают и даже осуждают тех, кто идет к психологу, чтобы избавиться от обид на родителей. Как можно обижаться на родителей? Возмущаются они. Именно такая реакция заставляет человека страдать и обвинять себя в том, в чем нет его вины. Психологи дают человеку возможность понять свои чувства и не стыдиться их. Когда мы учимся понимать, а не только осуждать, появляется возможность освободиться от груза прошлого и жить дальше. Берегите своих близких и цените время, которое у вас есть. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
4: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
6: Улами дакик.
7: Шарики Олами Дакик, Коммерсбанк.
5: Завтра в это же время.
4: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. Нидо с Нигиной Мамаджановой.
6: Олами.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Листаете ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ – приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
4: Нужно продать или сдать?
3: Разместите объявление бесплатно.
4: Нужно купить или снять?
3: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
4: Подробнее по телефону 100-22-22-22.
3: SKTJ – ищите проще, находите быстрее.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Санлат Содирот Бонг по максаде дастгири Шарвандон ва дойраҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5% боло бурд. Дар Санлат Содирот Бонг пасандоз гузошта бо меъёри то 13% солона даромад гиред.
7: Тафсилоти бештар бо телефони 88-55.
6: Санлат Содирот Бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
8: Рақами телефони идораи реклама
9: 41-41.
10: Шарики лазаи мусиқи ширкати Сиёма. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیوما.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Каждая мама знает, здоровье малыша начинается с комфорта его пищеварения. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о кисломолочных смесях и о том, в каких случаях они могут помочь маленькому животику чувствовать себя комфортнее. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. В первые месяцы жизни желудочно-кишечный тракт ребенка только адаптируется к новым условиям, поэтому колики, вздутие или изменения стула встречаются довольно часто. По рекомендации педиатра в таких случаях могут использоваться кисломолочные смеси. Благодаря особой технологии производства они легче усваиваются, помогают поддерживать баланс микрофлоры кишечника и способствуют более комфортному пищеварению. Многие родители замечают, что при правильно подобранном питании малыш становится спокойнее, лучше спит и чувствует себя уверенней. Но важно помнить, что каждая смесь имеет свои особенности, поэтому подбирать ее необходимо вместе со специалистом, учитывая индивидуальные потребности малыша. Если ребенок находится на грудном вскармливании, именно грудное молоко остается лучшим питанием для него. А специализированные смеси используются только тогда, когда в этом есть необходимость. Если вы вводите новую смесь в рацион ребенка, не спешите оценивать результат в первый же день. Организму малыша нужно время на адаптацию. Ведите небольшие наблюдения за самочувствием ребенка и обязательно сообщайте педиатру обо всех изменениях. Пусть каждый день вашего крохи будет наполнен улыбками, спокойным сном и хорошим настроением. Ну а чтобы вашему малышу по-настоящему было комфортно, используйте подгузники «Совпремиум». Они легкие, мягкие, дышащие и защищают ребенка от опрелости и раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: دنیا علمی قفلت و اقبا غم اعمال آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
1: رادیو سا وкусом Востока Азия Плюс Радіо Азія Плюс

0: соат дар Тоҷикистон 11.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آسیا پلیوس. رادیو آسیا پلیوس. نوستی.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 37 человек. Таджикистан и Индия обсудили совместную сборку автомобилей и электромобилей. Милиция Душанбе призвала родителей не оставлять детей без присмотра у водоемов. Далее подробности этих и других событий. Количество погибших в результате мощного землетрясения магнитудой 7,8 у берегов острова Минданао на юге Филиппин увеличилось до 37 человек. 456 человек пострадали, еще четверо считаются пропавшими без вести. В целом стихийное бедствие затронуло более 17,5 тысяч семей или около 77 тысяч человек. Таджикистан и Индия намерены развивать промышленную кооперацию, включая проекты по совместной сборке автомобилей и электромобилей. Эти вопросы стали ключевой темой встречи министра промышленности и новых технологий Республики Ширали Кабира с министром тяжелой промышленности и стали Индии Кумасаравами Девегауда, которая состоялась в Бишкеке. Стороны также рассмотрели вопросы поставок электробусов для городского транспорта и локализации производства гидроэнергетического электротехнического оборудования с использованием опыта и технологий индийских предприятий. Кроме того, министры обсудили возможности совместного производства станков и промышленного оборудования, расширение взаимодействия в металлургической отрасли и в сфере освоения критических минералов. Отдельным направлением сотрудничества обозначена подготовка инженерных кадров для промышленного сектора, что должно способствовать укреплению производственного потенциала двух стран. В свободной экономической зоне СУГД китайская компания LTD Changguizhment планирует построить предприятие по производству электрических и трехколесных велосипедов. Руководитель свободной экономической зоны СУГД Мухаммад Мухаммад Зуда ознакомил главу китайской компании Мэна Мина с деятельностью зоны и действующими в республике законодательными льготами для инвесторов. Он подчеркнул, что администрация свободной экономической зоны всесторонне готова к плодотворному взаимодействию с предпринимателями и инвесторами Китая. Свободная экономическая зона СУГ начала свою деятельность в апреле 2009 года. В настоящее время число субъектов в ней превышает 40 единиц. Сегодня продукция, производимая на предприятиях зоны, экспортируется в страны как ближнего, так и дальнего зарубежья. Политические силы Армении, недовольные итогами парламентских выборов, смогут оспорить их в Конституционном суде 19 июня. Об этом заявил глава Центризбиркома Армении Ваган Авакимян. Он также напомнил, что окончательные итоги голосования, согласно избирательному законодательству, будут подведены 14 июня. Авакимян отметил, что до этого ЦИК займется пересчетами и уточнениями голосов и рассмотрением жалоб. При этом он подчеркнул, что новый парламент будет созван независимо от того, возьмут ли оппозиционеры мандаты. Выборы в парламент Армении... Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избрали на 5 лет. Оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу Центризбиркома. Милиция Душанбе призвала родителей не оставлять детей без присмотра у водоема в период купального сезона. Милиции напомнили, что чаще всего трагедии на воде происходят из-за отсутствия должного присмотра и несоблюдения правил безопасности. Ведомства подчеркнули, что даже кратковременная невнимательность может привести к тяжелым последствиям. УМВД призывает родителей ответственно относиться к безопасности несовершеннолетних и постоянно контролировать их местонахождение во время отдыха у воды. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Ахтарона аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Бойлер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: Дорогие друзья, вот вы знаете, на самом-то деле, рабочий день начинается у нас с 11 часов 10 минут, дорогие друзья, вы именно в это время мы выходим в эфир, и такое ощущение, что и день у меня начинается примерно в это же время. Ну, у кого-то наверняка пораньше сегодня стартовал рабочий день, у кого-то с 8, у кого-то с 7, у кого-то с 6 утра. Я даже знаю одного коллега, который у нас с 7 утра уже работает, Субхон Джалил, кстати говоря, утренний ведущий. Ну, а мы уже вот так вот днем приходим в эфир, чтобы сгладить ваше гордое одиночество. Ну и подарить вам свою улыбку, настроение и, конечно же, открыть то самое второе дыхание. В общем, всем доброго вторника. Мы стартуем. А кто мы, сейчас расскажу. Здесь студия Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет.
1: Всем привет, друзья. Действительно, со вторником. И пусть он будет добрым, позитивным во всех смыслах. Пусть действительно даст вам возможность немножечко и отдохнуть, потому что будет легким. И, конечно же, подарит какие-то приятные сюрпризы или хорошие новости. Это всегда очень и очень кстати. Ну, а мы, конечно же, постараемся зарядить вас, взбодрить и, конечно же, даже порадовать. Все это будет в ближайшие 3 часа, поэтому прямо сейчас предлагаем присоединиться к нам. Давайте уже вместе открывать то самое нужное второе дыхание.
0: Ой, присоединяйтесь, это точно. Добавляйте звук радиоприемнику, чтобы слышали все и вся. Ну и давайте, да, 3 часа будем на такой хорошей, доброй компании проводить время. Ну а на старте у нас, конечно, прогноз погоды. Давайте узнаем, что с ней будет происходить. Я надеюсь, что погода не изменится. Хотя, вы знаете, я вот сказал эту фразу, и так, такое ощущение, что тучи уже подлетели к Душанбе, и солнце куда-то исчезло. Да, погода до сих пор пока какая-то непредсказуемая. Давайте все-таки прослушаем прогноз погоды.
2: Обугаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой волна. Волна авзолятру эхсосному.
3: Салом, шунавандагони азиз. Бинобай тилои агентии обу хавошиносии Тоҷикистон ҳабуи имрӯз дар сартосари кишвар тағйир ёбандаи бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сумандем.
4: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
5: Азия Плюс. Рубару, Бомарду, Мавджу, Бомавджи, Замона. Радио и Азия Плюс.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: معلومات رو در باره قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سومانی و 79 دیرم، 1 دلار امریکایی 9 سومانی و 35 دیرم، 1 روبل روسی 12.7 دیرم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 دیرم است. همین گونه امروز 1 لیری ترکی 20.2 دیرم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سومانی و 54 دیرم، 1 ریال سعودی 2 سومانی و 48 دیرم و 1 دینار کویت 3 سومانی و 42 دیرم ارزش دارد. ترنر تجارت را به تخته شاهمات مانند کرده است. تو باید چند وریانت گشت را پیشکی در ذهن داشته باشی. کمبودی اساسی اکثریت آنهایی که به تجارت مشغولند همین است که چند گشت بدتر را فکر نمی کنند. در اقتصاد و تجارت و مالیه آینده بین بودن، حالت و وضع را پیش بینی کردن مهم است. به هر صورت این ملکه برای پیشگیری از حالات ناگوار و قبلا اندیشیدن چاره های ضروری خیلی مهم است.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
4: Ну, ненароком я сегодня все равно вспомню Гарри Поттера. Вот прости меня, Лола. Хотя, зачем просить прощения? Ты всегда рада, когда вспоминаешь
5: конечно,
4: об этом персонаже. Да, помнишь, у него был такой плащ специальный.
5: Невидимка. Ну,
4: да, невидимка. Так раз, так надел на себя его этот плащ, и все, его не
5: отличная,
4: видно.
5: Отличная, кстати, штука. Я бы тоже такую хотела.
4: Серьезно? Да. Для чего тебе такое надо?
5: Ой, ты знаешь, иногда так хочется спрятаться, вот чтобы прям никто не нашел. А ты знаешь, что если куда-то только не переедешь, в принципе, сделать это сложно вот где-то в обществе. А здесь вот прям очень-очень удобно было бы.
4: Да, но помимо этого плаща, возможно, может быть, у тебя есть какое-то заклинание специальное, которое рассказало и пропало,
5: вот,
4: исчезло.
5: К сожалению.
4: Не, кстати, есть такое заклинание, знаешь, я домой, и все.
5: Ты думаешь, что это так работает. Я вот тебя огорчу не всегда, кстати говоря, и это самое заклинание помогает.
4: Вот, друзья, заклинание невидимости подвело вора в легендарном храме, друзья. В Таиланде задержали вора, который обворовал легендарный буддийский храм Ват Пхо на 2000 батов. Ну, это примерно около 500 саманей. Плюс-минус, дорогие друзья. И полиция Бангкока арестовала 43-летнего охранника Ратчангха. Ой, имя не выговорю. 3 июня за кражу из храма ящиков для пожертвований. 30 мая камеры наблюдения внутри этого храма запечатлели, как мужчина с головой, обмотанной белой тканью, вынес два ящика через входную дверь. Позже обнаружили разбитыми в другом уже помещении. Ну, вытащил, короче, все оттуда.
5: Сопоставив видео с разных камер, следователи быстро опознали Ратчангха и задержали его. Мужчина признался в краже и заявил, что ранее он извинился перед духами, видимо, уже заранее, также произнес заклинание невидимости.
4: Да.
5: Ну вот оно как раз подвело его.
4: Как-то не сработало против камер.
5: Также выяснилось, что ранее Ратчангха уже отбывал тюремный срок за воровство. Правда, это было в другой провинции.
4: Там, видимо, тоже не сработало.
5: Тоже подвело заклинание.
4: Второй раз уже подводит. Ну, да. Может, не надо врывать уже?
5: И в Бангкок он переехал после освобождения сразу. И вот, видимо, решил время не терять.
4: Понятно. Ну, кстати, вот этот Ват Пхо, это такой первый буддийский храм на территории Бангкока. Он был построен аж, получается, в 12 веке. Является одной из самых таких почитаемых буддийских святынь. Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО даже. О как! Ну, а, слушай, ну, заклинание, это как новая тема. Новая тема среди преступников. О чем мы только не говорили, какие только странности не возникали с этими злоумышленниками. Но вот это что-то новенькое, прям согласись.
5: Ну,
4: прям
5: а свеженькое. С другой стороны, смотри, даже некая логика прослеживается все равно. Ведь с духами поговорил?
4: Да,
5: поговорил.
4: Конечно,
5: это же все-таки храм, то есть прощение заранее попросил. Может, даже какое-то разрешение там добивался для себя. И вот, ну, что еще в храме остается? Нужно какое-то заклинание применять. Ну и все, выучил человек это самое заклинание. Правда, не знаю, где оно, откуда оно взято. Может быть, есть какая-то книга. Ну,
4: видишь, он обмотал голову, он сам, понимаешь, ничего не видел и подумал, что и другие тоже не увидят.
5: А как? Это как страус. Если голова в песке, голова в песке, в принципе, тебя не видно.
4: Конечно, конечно. Но, правда, камеры и видеонаблюдения все-таки запечатлели этого чудака с белой обмотанной головой, но, тем не менее, задержали, и вот такой вот результат.
5: У него, кстати, могло быть еще одно какое-то оправдание. Ты знаешь, какое? Могу сказать, а это не я, это тоже кто-то из духов решил прогуляться, да, или мумий каких-то древних, ну там
4: да,
5: же...
4: Да, конечно.
5: Там же прям даже
4: кто
5: похоже,
4: знает, кто знает,
5: да, могло быть. Вот само не собой. Додумался.
4: Или просто сказал, мне вот духи сказали пойти и забрать вот эти вот ящики с пожертвованиями и потратить их на собственные нужды. Вот
5: ну,
4: так вот.
5: Ну да, ну или так.
4: Это тоже хорошая отговорка.
5: Согласна.
4: Но правда, этих духов и не арестуешь, и не посадишь в тюрьму никаким образом, но вот зато человеческие деяния вполне. Так что вот так, дорогие друзья. Интересная, интересная отговорочка получилась. Мы когда-то говорили про девушку, которая признала, что она Дональд Дак, теперь про парня говорим, который все-таки решил сказать,
5: да,
4: заклинание
5: что,
4: и исчезнуть.
5: Что заклинание поможет. Ну, ну а что? Вот, ну, ты знаешь, как-то нужно все-таки вот эти вот новости нам тоже, знаешь, откуда-то брать, надо освещать. Ну вот спасибо таким людям.
4: Да, конечно,
5: да, что
4: спасибо.
5: Что скажешь,
4: что скажешь. Я вот думаю, когда он попадет все-таки в места не столь отдаленные, я думаю, тоже вот в тюремной камере можно будет повторить это заклинание. Может, там сработает, а? Может, там вот другие духи, другая энергетика.
5: Судя, ты знаешь, потому что вот пишут про него, он уже там был.
4: А, там
5: и все-таки
4: был,
5: дождался того самого освобождения. И нет бы взяться за ум человеку, нет бы сделать выводы какие-то, нет бы попробовать другой какой-то способ. Но нет же, вот видишь, на некоторых не действует даже вот такая мера.
4: Ну, у нас тоже есть заклинание «Сим Салабим Махалай Махалай», друзья, прямо сейчас будет у нас звучать уже вот коммерческая пауза.
3: Реклама «Дар Азия Плюс». Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
7: Албатта, пардифен.
6: О, пардифен? Тестер بیور
7: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
6: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند به من از درد سر و بیبیت از درد بوغم ها و کودکان از شمول کشی
7: به من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
6: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
8: پردیفن. داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از دارو خونه های شهر پرسون شوید. پردیفن. از درد و تب.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
9: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Сурудинав дар Азия Плюс.
10: Бозя киса и тозе азиндаги.
11: Бо дарду гами зиод сари рох, гузоштан ошиқ ро чи дилгиру мушавваш месозад. Аммо оҳанги ин навои дили пораро Умеҷони Бурҳон чи хубу форам месарояд. Сари рох.

0: технологии есть, а логика не всегда присутствует.
1: Всегда удивлялся, когда девушки красят ресницы, почему-то открывают рот. Вот всегда вот это было странно для меня, дорогие друзья. Но это ладно, мы все-таки сейчас говорим про технологии. А технологии, они все-таки делают так, чтобы не мы выполняли работу, а наоборот, вот эти вот умные гаджеты делали все за нас. И сегодня у нас в нашу копилку мы бросаем очередной интересный гаджет, называется это умная помада. Красит губы без помощи рук, вот так вот, да. Вот так, девушки, как-то удобно. Наверное. Компания группа Boticario представила такой необычный бьюти-гаджет. Называется он Smart Lipstick. Первый прототип системы, которая наносит помаду с помощью искусственного интеллекта. Устройство создано для того, чтобы человек мог накрасить губы без помощи рук. А что тут руки-то мешают? Я не могу понять. Они для этого и созданы, наверное, чтобы что-то делать, друзья. А вот тут все просто вот так подставил губы, искусственный интеллект все просканировал, и на тебе нужный цвет.
2: Ну а почему нет, ты знаешь, сейчас все больше говорят о том, что совсем скоро вообще не придется напрягаться. И постричь тебя сумеют с помощью искусственного интеллекта.
1: Видел,
2: да,
1: кстати,
2: вот эти, такие, знаешь, какие-то шлемы непонятные, куда просто голову просовываешь, и все, и ты уже
1: и прическа,
2: с прической.
1: И стрижка.
2: Да. И тот же самый дизайн на ногтях, ты знаешь,
1: да,
2: вот ноготочки тоже. Конечно.
1: Принтеры уже специальные видел,
2: вот,
1: да.
2: Вот, даже без отсутствия, то есть, в принципе, мастера какого-то, да, иногда, кажется, не справится.
1: Люди
2: вот
1: скоро
2: может
1: не понадобятся.
2: Да, может, так такое быть. Вообще, идея,
1: звучит,
2: конечно,
1: жутко.
2: Звучит, да, фантастически, но технология уже существует в виде даже рабочего прототипа. Вот это Smart Lipstick, то есть умная помада, использует искусственный интеллект, компьютерное зрение и миниатюрную роботизированную руку.
1: Такая маленькая ручка.
2: Да, получается, что все-таки чья-то рука будет нужна.
1: Чья-то нужна.
2: Сначала система отсканирует лицо пользователя, определит контур губ и создаст их точную карту. А после этого роботизированный механизм уже аккуратненько нанесет помаду, стараясь не выйти за границы губ.
1: Да, а если хочется, что вот девушки, чтобы вышли за границы губ, что прям так ух было. Вот интересно, можно в программу внести там свои какие-то коррективы определенные. Ну и вот, весь процесс занимает около 2 минут, но, по-моему, как-то долговато все это происходит, 2 минуты, представь. Пользователю достаточно расположиться перед устройством,

0: вам и выбрать оттенок. Дальше система сама анализирует форму губ, рассчитывает траекторию движения и наносит средство максимально ровно.
1: Да, такая разработка может быть полезна не только для тех, кто спешит по утрам или не уверен в твердости руки, а в первую очередь смарт-липстик может помочь людям с ограниченной подвижностью рук.
0: Это да.
1: Вот. А с треморам, с нарушениями координации или другими какими-то физическими особенностями, из-за которых самостоятельное нанесение макияжа становится сложной задачей.
0: Ну, мне кажется, люди так разленятся скоро, что и этой штукой будут пользоваться абсолютно все. Ну и пока Smart Lipstick — это только прототип, не массовый, конечно, продукт. Однако сама идея показывает, как искусственный интеллект постепенно все-таки проникает даже в такие вот привычные сферы, как уход за собой и макияж. Если раньше умные технологии чаще, конечно, ассоциировались с телефонами, автомобилями и медициной, то теперь они просто лезут в индустрию красоты. Но вот разработчики считают, что подобные, кстати, решения могут сделать бьюти-процедуры более доступными, точными, профессиональными. Возможно, в будущем макияж действительно станет такое частично автоматизированным. Устройства будут сами подбирать оттенок, учитывать форму лица и наносить косметику без участия человека. Вот сейчас узнаешь, вот люди, когда визажисты такие: да ну вас, лучше бы я не слушал вашу программу сегодня.
1: Ну, возможно, потому что, ну, действительно, вот видишь, уже и сюда тоже добрались эти умные технологии. Но, по сути, смарт-липстик представляет собой некую смесь такой косметического гаджета, робота и системы искусственного интеллекта. Его задача — автоматизировать простое действие, которое обычно человек делает, конечно, сам, спокойненько перед зеркалом.
0: Да. Ну, слушай, ну, для вас же, для девушек это целый ритуал же, да, вот вы красите губы, такой боевой раскрас.
1: Я думаю, что не скоро все-таки это приживется, потому что дело не в том, что вот просто, как ты сказал, да, ритуал даже целый, просто взял, накрасил губы. У каждой из представительниц прекрасного пола свои предпочтения. Вот кому-то действительно нравится, чтобы более четко это все было, кому-то, чтобы вот границы более размыты, кому-то более насыщенные оттенки, кто-то их любит смешивать, кто-то совсем нейтральный, кто-то добавляет поверх там помады еще какие-то блески, блестки иногда, какие-то планеры.
0: Как сложно у вас.
1: В общем, да, много-много еще всего, поэтому, ты знаешь, мне кажется, вот пока еще все-таки искусственный интеллект до этого не дошел, и это произойдет, возможно, даже не так скоро.
0: Да, я думаю, что если вот такая среднестатистическая женщина купит себе вот эту штуку-дрюку, вот эту удивительную смарт-липстик, я думаю, что через пару дней она просто сломается. Искусственный интеллект не выдержит просто.
1: Многозадачности
0: вот этой, да. Вот эти блески хочу, а нет, вот эти, поменяй вот на это. Да, вот контуры вот такие должны быть. Мне кажется, все, он задымится на третий день.
1: Кстати говоря, да, еще раз, да, напомню, что действительно каждая женщина, мне кажется, предпочитает сама создавать какой-то некий образ, сама заниматься мейкапом, ну или довериться все-таки профессионалу, то есть человеку, который все-таки
0: вот
1: обучился.
0: Скажи мне, пожалуйста, вот что самое сложное в макияже? Вот что вот реально прям бесит, и на это много уходит времени?
1: Ой, ты знаешь, опять же, у каждой представительницы прекрасного пола, наверное, это
0: давай
1: что-то
0: себя.
1: Свое. Кто-то,
0: себя,
1: например, начнем, очень сложно кому-то нарисовать стрелки.
0: О,
1: чтобы
0: стрелки.
1: Они, да, были четкими,
0: ровный,
1: чтобы они
0: да,
1: были
0: еще?
1: Правильно, ровные, одинаковые и ширины, и длины, и размеры.
0: Вот если такую
1: это
0: штуку
1: сложно.
0: Создали для стрелок, ты купила бы такое? Вот.
1: Ты знаешь, вряд ли тоже. Несмотря на то, что многие женщины психуют, я и таких знаю, когда пытаются там все это выровнять.
0: Слушай, а какого-то трафарета есть специально?
1: Трафареты, стрелки? Кстати, есть уже давно.
0: Серьезно?
1: Да, да. Притом, ты знаешь, не только стрелок. Есть трафарет полностью уже, ты знаешь, с дизайном, когда ты просто прикладываешь его.
0: А есть просто
1: навека,
0: вот лицо прям.
1: Сразу. Лица не уверена. А вот что касается стрелочек, бровей, какого-то макияжа, век. Да, все это уже давно существует. Конечно, это облегчает жизнь. Но вот здесь, в данной ситуации, что касается вот этой вот робо-руки, которая будет наносить именно помаду на губы, я думаю, что действительно она может помочь пока что только человеку, женщине, с ограниченными возможностями. Вот в таком случае, да, она наверняка пригодится.
0: Понятно. Вот так, друзья, технологии появляются, и с каждым днем мы о них рассказываем. Ну а сейчас, друзья, мы делаем остановку в виде коммерческой паузы и также музыки в эфире радиостанции «Азия Плюс». Возвращаемся мы во втором часе.
2: Реклама «Дар Азия Плюс». Омудаи барои сатҳи мегаи панири, мегароли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری، واتا می بیاندازه، کالون، لذیذ، سرغیزو، میگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در کی‌اف‌سی.
3: قدمی مناسب با سوی امکانیت‌های موثر، قرض اسکورینگی از صناعت صادرات بانک، خودی حاضر توسط SSB موبایل و یو سمونه SSB نقطه تیجی درخواست گذارید و در کوتاه‌ترین مهلت قرض گیرید. برای معلومات بیشتر 88555 صناعت صادرات بانک. Адафи му, му в Афакетишму.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Рахами телефона Едора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Шарики лазаи мусихи и ширкати сиома. Нирува мухаббат. در هر قطره آب دامنه کوه دسترس شده بیشتر عطا می کند گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу,

0: Обугаву дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой волна. Волна авзолятру эхсосному.
1: Салом шурмандагони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳабуи имрӯз дар сартосари кишвар тағйир ёбандаи бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Да, звучит наш замечательный фон в эфире радиостанции «Азия Плюс». Это означает, что нам пора тоже выйти в эфир и пожелать вам приятного дня, приятного аппетита и приятных, вообще просто приятных летних дней, дорогие друзья. В общем, лето продолжается, это здорово. На самом деле, пока лето не такое жаркое, честно признаться. Я даже вот, знаешь, даже думаю, Лола, открывать мне этот купальный сезон в этом году или еще подождать, когда наступит жара мощная.
1: Ну,
0: как
1: это,
0: ты думаешь?
1: Конечно, от твоих предпочтений зависит, но мне кажется, многие уже это сделали. Ты знаешь, судя по фотографиям, по крайней мере,
0: серьезно?
1: Которые выкладываются в соцсети.
0: Я вот до сих пор не видел еще фотографий знакомых.
1: Да, я рада,
0: знакомых.
1: Честно говоря, за этих людей. Правда, да, не от всей души. Но, тем
0: я
1: не
0: тоже.
1: Менее, да, кто-то уже вовсю отдыхает. Прям прочувствовал это самое лето.
0: Чувствую я.
1: Да, а мы пока никак.
0: Чувствую я. Выберусь обязательно к воде, к этим выходным, дорогие друзья. Ну, а если вы это сделали, уже выбрались к воде, первые уже, может быть, первое посещение аквапарка у вас уже произошло, я лично вам прям завидую. Ох, но обязательно тоже это сделаю, совсем уже скоро. В общем, лето продолжается, это здорово, но есть те люди, которые этим летом еще трудятся, не все вышли в отпуск. Вот для трудяжек мы продолжаем наш такой замечательный рейв. Мы здесь, мы с вами, даже наши соседи иногда некоторые звуки подают, дорогие друзья.
1: Да.
0: Да, иногда, ну, сезон ремонт все-таки продолжается. Так что не переживайте, мы вас поддержим и подарим энергию, и откроем второе дыхание. Здесь для этого Андрей Соколов и Лола Обназарова. Всем еще раз привет.
1: Всем еще раз привет, и это уже второй час, когда мы продолжаем открывать второе дыхание. Возможно, кто-то присоединился к нам только что, поэтому, друзья, если действительно энергии не хватает, мы всегда готовы ею делиться. Делиться энергией, хорошим настроением, какими-то интересными фактами, событиями, новостями. Все это у нас есть.
0: Да.
1: Ну и сейчас поделимся с вами информацией о том, какие же праздники сегодня отмечаются.
0: 9 июня на календаре 2026 года, Международный день друзей сегодня. Да.
1: Хороший праздник, согласись.
0: Великолепный, мне кажется, праздник. Есть знакомые, но друзья — это отдельная, мне кажется, категория людей, которая присутствует в жизни практически каждого человека. Храните эту дружбу даже на расстоянии, потому что друг ничто не спросит. Как это в песне было? Вот давай
1: друг
0: вспомним.
1: В беде не бросит,
0: да.
1: И лишнего не спросит.
0: Лишнего не спросит, абсолютно
1: вот,
0: верно, дорогие
1: конечно.
0: Друзья. Вот он и есть настоящий друг. Пускай у каждого будет обязательно хотя бы один такой вот доверительный человек,
1: конечно.
0: Которому можно рассказать о самых сокровенных вещах, поделиться радостями, горестями, да вообще всем абсолютно. Так что пускай обязательно в вашей жизни такой человечек будет.
1: Я тоже считаю, что друг должен быть. Еще, кстати, помнишь, да, говоря, что старый
0: что
1: друг
0: говорят?
1: Лучше новых двух.
0: О,
1: вот,
0: говорят такое,
1: есть,
0: да,
1: да,
0: есть
1: если
0: такое.
1: Если есть какой-то друг, который прям с вами с самого раннего детства, это вообще прекрасно, друзья. Дружба вообще прекрасное такое чувство, вот одно из самых лучших, когда действительно есть тот самый человек, который не просто близок к вам, а вот именно по духу какому-то, который вот прям понимает
0: душа.
1: Да, вас с полуслова, когда можно с ним не просто о чем-то говорить, чем-то делиться, но даже молчать. Это действительно потрясающе. Нужно беречь, есть замечательно. Как важно.
0: Какие-то родственные узы, они отсутствуют абсолютно, но связь присутствует. Вот что самое интересное вот в жизни человека, да, согласись, вот как такое может быть? Ну, это какой-то, наверное, вот некий такой союз на уровне, не знаю, на уровне энергетик, наверное, да, вот энергетических каких-то вот ритмов, или как еще по-другому сказать. В общем, да, дорогие друзья, если есть такой человек, мы рады за вас. Еще сегодня день заботы о любимом коте, да, вот так вот, или кошке, у кого что.
1: У кого кто?
0: У кого кто?
1: Ну, вообще, да, кошки замечательные создания. Ты знаешь, это вот прям тоже отдельная энергия какая-то, да, как будто бы состоят из чего-то жидкого.
0: Да, их можно вот так вот крутить, вертеть.
1: Абсолютно. Нет, крутить не надо.
0: Нет, но имеется в виду, что они такие пластичные, что просто как вот какая-то жидкость.
1: Они сами зачастую, да, крутятся
0: и вертятся. Не знаю, самое узкое пространство могут забраться, потом туда вылезти, потом опять забраться. Не знаю, как им это удается, вообще не очень максимально гибкие, грациозные животные.
1: Да.
0: И, знаешь, вот на самом деле это чистая правда, живут они сами по себе. А хозяина, мне кажется, они вообще не воспринимают, ни во что не ставят. Ну, типа, это ты вообще должен быть
1: благодарен,
0: что я у тебя есть.
1: Да.
0: Мелкий человечишка.
1: Ну, ты знаешь, многие кошки действительно, они вот какие-то такие свободолюбивые, но, тем не менее, ты знаешь, у каждого животного ведь тоже свой характер, как и у человека, да, как и у людей.
0: Да.
1: И вот я знаю, например, и домашних домашних питомцев, которые наоборот, они очень такие, знаешь, привязанные к своему хозяину, к хозяйке частенько. Они такие тактильные, они такие, ну, ты знаешь, с каким-то, ты знаешь, особым даже своим настроением, что хочется и погладить, и потискать. И они сами не против этого. В общем, вот такие вот настолько дружелюбные, что это тоже замечательно. Прям сразу хочется тоже себе подобного друга.
0: Ты знаешь, как бывает, у меня вот тоже живет дома кот, тайской породы. Очень красиво, кстати. Коте, я вот так называю, коте. Да, у него, знаешь, глаза голубые, голубые-голубые такие, очень прям. Я его даже назвал в честь льда, назвал Айс, знаешь, вот так вот. Назвал кота Айсом, да. Но ты знаешь, что самое интересное, он кусает абсолютно всех, кроме меня в семье. Ну, потому что, знаешь, вот эта рука его кормит. Я, получается, утром первый его кормлю, вечером потом тоже не забывает обязательно сделать. Ну, то есть он примерно где-то два раза в день у нас питается, ну, чтобы не располнеть, потому что двигается мало. Вот, и ты знаешь, я, оказывается, стал любимым хозяином у кота своего.
1: Да. Это очень умные животные, конечно, да, очень он понимает.
0: Всех
1: что...
0: цапает, кусает, вот. Царапает, а меня нет, вот
1: что
0: представляешь.
1: Человека,
0: вот я заслужил, заслужил его вот, вот эту доброту, понимаете
1: ли. Согласна. Ну, вообще, да. Кошки, да, замечательные друзья, и энергетика у них очень такая особая, поэтому если
0: энергетика
1: у вас...
0: особой, шерсти много.
1: Кошка или кот, то да, это тоже замечательно. Сегодня, кстати, вот такой вот хороший праздник.
0: Да, вот добавляет, что еще Фархот, это мы у кошек живем, они у нас.
1: Ой, еле выговорил. Они у нас. Да. Все логично, согласна.
0: Все логично, да, они такие. Доброго времени суток, всем прекрасного, отличного настроения. Лола, Андрей, как вы? Надеюсь, у вас все отлично. Да хорошо, да, Фархот, спасибо, что спросили.
1: Спасибо большое, да, очень приятно уже так, как с близкими друзьями, вот такие вот сообщения. Привет, как вы там? Ой, вообще сразу теплее даже стало, как будто бы. Фархот, надеемся, что у вас тоже все хорошо, желаем вам потрясающего вторника. И да, мы здесь, как обычно, в это самое время вот продолжаем говорить про праздники.
0: Продолжаем говорить про праздники, между Международный день мотоцикла сегодня еще отмечается. Ты знаешь, у каждого мужчины где-то...
1: Где-то
0: когда ему под 40 уже стукает, он думает, а надо мне купить мотоцикл?
1: Да, ты вот знаешь, есть эта идея.
0: Это есть такая идея, да.
1: Очень глубоко внутри, который, да,
0: кризис среднего возраста, ты знаешь, что тот самый наступает, и да, сразу надо купить мотоцикл, я же... Ну, знаешь, на самом деле это все правильно. То есть к 40 годам мужчина уже, может быть, даже уже владеет собственным автомобилем.
1: Ну, состоялся, да.
0: Состоялся, да, есть определенные средства, может приобрести еще и мотоцикл. Но на самом деле, вот в 40 лет сесть на мотоцикл можно, ничего в этом плохого-то нету. Но на самом деле, мне кажется, уже как-то вот в 40 лет как-то координация уже вот сама по себе меняется. То есть ты не такой уже шустрый, когда тебе 25. То есть как-то, наверное, надо рассчитывать свои силы, уважаемые мужчины. Ну а так в целом, я думаю, неплохая тоже будет идея, если пересесть,
1: конечно,
0: на мотоцикл.
1: Конечно, нет. Ты знаешь, мне кажется, это все-таки от человека зависит. Mm-hmm. Кто-то прям очень сильно этим увлечен, и возраст не помеха. И ты знаешь, есть те самые, допустим, байкеры, которые... прям в свои ряды не всегда там пускают каких-то новичков, но которые очень много лет подряд вот прям очень-очень привязаны к своим байкам, и там действительно самые разные возрастные ограничения, то есть и самые молодые среди них есть, и уже довольно такого, знаешь, почтительного возраста, кстати, люди.
0: Нет,
1: поэтому,
0: не
1: наверное,
0: сомневаюсь.
1: Да, наверное, все-таки зависит от того, что там внутри. Но я, если честно, немножечко боюсь всех этих мотоциклов, потому что уже говорила, наверное, то, уже не раз. Адреналин, это все-таки вот такой адреналин, это не совсем мое.
0: Понятно, все с тобой ясно, Лола. Так, на мотоцикле мы тебя не увидим. Ну, еще напоследок давай расскажем про день Дональда Дака, который сегодня тоже отмечается. Между прочим, персонажу то уже 92 года.
1: Да.
0: Представь себе, день Дональда Дака существует. Я даже не знал об этом. Ну, ладно,
1: это
0: прикольно.
1: Тоже
0: хороший
1: такой
0: персонаж.
1: Культовый, да, персонаж, который, да, действительно, ты знаешь,
0: скряга.
1: Не одно поколение, кстати, воспитал, поэтому почему бы и нет. Дональд, это действительно некий даже такой уже символ, мне,
0: да,
1: даже кажется.
0: Ты знаешь, я сам в семье Дональд Дак немножко. Я так, знаешь, в особенности, когда дело касается финансов, я еще тот же Адоба.
1: Но Дональд Дак не был особо жадным. Ты его со Скруджем перепутал. Дональд Дак — это тот самый, который,
0: не знаю,
1: говорит не особо понятным
0: не
1: голосом.
0: Не знаю, для меня все утки жадные. Для меня вообще все равно, что Дональд Дак, что Скрудж Макдак.
1: Бедные несчастные утки.
0: Для меня все утки, в общем, вот из этого мультсериала, да, скажем так, все одинаковые, все жадные.
1: Да, ну для кого-то кошки, кошки, для кого-то утки, вот теперь я знаю. Ну нет, в любом случае, хороший персонаж, добрый, действительно такой, который ассоциируется с мультиком, который ассоциируется, кстати, тоже с дружбой, потому что вокруг всегда какая-то большая компания, и это замечательно, возможно, даже вот поэтому, ты знаешь, два праздника как-то в один день совпадают.
0: Возможно. Ну, праздников сегодня много, и это хорошо. Ну, а мы делаем, друзья, небольшую остановку в виде курса валют, рекламы и другой музыкальной составляющей радиостанции «Азия Плюс». Скоро будем.
2: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
3: معلومات رو در باره قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سامانه و 79 درم، 1 دلار امریکایی 9 سامانه و 35 درم، 1 روبل روسی 12 و 17 درم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 37 درم است. همین گونه امروز 1 لیر ترکی 20 و 22 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سامانه و 54 درم، 1 ریال سعودی 2 سامانه و 48 درم و 1 دینار کویت 30 سومونی و 42 درم ارزش دارد. تد ترنر تجارت را به تخته شاهمات مانند کرده است. تو باید چند وریانت گشت را پیشکی در ذهنت داشته باشی. کمبودی اساسی اکثریت آنهایی که به تجارت مشغولند همین است که چند گشت بدتر را فکر نمی کنند. در اقتصاد و تجارت و مالیه آینده بین بودن، حالت و وضع را پیش بینی کردن مهم است. به هر صورت این ملکه برای پیشگیری از حالت‌های ناگوار و قبلا اندیشیدنی چاره‌های ضروری خیلی مهم است.
2: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
4: Реклама Дар Азия Плюс.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: О, че хупки могу, Ромат? Гул, офтоп, апшу, боз аллергия.
9: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст аллергия. Рагою бі зуд ва бі хав аз алергія.
8: Зуд? Яне?
9: Хамагі дар давомі 30 дахіка тасір мекунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 суад аз нішонагої он озоді. Алірвік хоболут намекунат ва ба гайоті фаолона халал намерасонат.
8: Ба кудакон ха мумкін аст?
9: Ба кудакони аз ду сола боло ва тамум бі ойла бі хав аст.
8: Ман бі ту чкор мекардам, а?
9: Алірвік хайоті бі алергія аз дорухонагу пурсон шавет. Мехоїд хариді одіру ба имкони бурди ҷои заҳои калон табдил диҳед. Ширкати Пайкар, якҷо бо брендҳои Марс ва Объединенные кондитеры,
10: иқдоми бурди ҷои заҳоро оғоз кард.
9: Ҳангоми хариди маҳсулот ба маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчони иқдом ID-код гиред ва соҳиби имкони бурд шавед.
10: Як шарик, як ID-код. Ду шарик, ду ID-код.
9: Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза. iPhone 16 ва 17 Pro Max, техникаи маиши, телевизори 75 дюйма ва шоу Джойза сафар барои ду нафар ба Миср.
10: Маълумоти бештар paykar.dj ба рақами 44000.
11: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.dj.
12: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
4: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
13: Тотарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқ ва интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
14: Ба қарабақо ки гуфтем дар фазои мусиқӣ шамс рахшонтар ва қалбҳо гармтар мегардад. Гурӯҳи Шамс бо таронаи ба қарабақо.

0: Коротко о главном.
1: Всемирный банк представил новую стратегию партнерства с Таджикистаном. В Душанбе будет построен новый IT-комплекс. На газозаправочной станции в Узбекистане произошел взрыв, есть жертвы. Главного прокурора Международного уголовного суда отстранили от должности. Врачи Таджикистана и Казахстана обсудят здоровье матерей и детей. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Сурудинав Дар Азия Плюс.
4: Озях кисайтосе азиндаги.
5: Йор-йор, сурудест, шух. بدلیکاس آتشک می بخشد تا شنونده به رقص آمده خرسندی نماید. جهانگیر زریپ و فالو بوترونه یار یار همین حال و هوا را برای من می بخشد.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی 236.4
2: 236.4 миллион доллар арзиши як мусаввари рассом Густав Климт буд, ки дар музоядаи Сотсбайс дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венаги Елизабета Ледерер акнун гарантарин асари санъат аст, ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди ещё половина дня?
4: Не переживай, есть выход.
3: Каждый будний день с 11 до 14:00 в эфире Азия Плюс. Включай шоу «Второе дыхание». Ведущий Андрей Соколов и Лова Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
4: Второе дыхание. Включай энергию дня.
5: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
4: Ваш заказ – эфир под соусом.
6: Подаем горячим и всегда к обеду.
7: Ну что, приветствую вас, дорогие друзья. Вообще, кинотеатр – это то самое место, где хочется и вкусно перекусить чем-то. Ну, как правило, это попкорн, напитки. И на этом, мне кажется, в большинстве все и заканчивается.
8: Чипсы еще, да, ты знаешь, снеки. Какие-то конфетки. Я, например, люблю, если там есть какие-то разноцветные орешки в шоколаде. Вот что-то такое.
7: Ну, да.
8: Да, это все, да, есть.
7: Но оказывается, в разных странах очень сильно отличаются закуски в кинотеатрах, друзья. У нас-то классический попкорн, другие
8: снеки.
7: А у кого-то, да, у кого-то и пельмешки, и даже соленые лакрицы. Как тебе такое? Я вообще расскажу, что такое лакрица, не переживай. Это на самом деле не что-то живое.
8: Это тоже, кстати, сладость, поэтому ничего особенного.
7: Конечно.
8: Все, что касается сладенького, ты меня недооцениваешь. Здесь я в курсе, я ведь сладкоежка.
7: Все, молчу тогда. Ладно, давай мы в Южную Корею отправимся, потому что там сушеный кальмар с маслом.
8: Так, необычно, действительно, очень, друзья. Но в корейских кинотеатрах популярна именно эта закуска из сушеного кальмара. Ее могут подавать горячей, с маслом, с медом или даже соусом. А-а-а. Для непривычного зрителя это, конечно, звучит странно, прям очень сильно, да. Но в Корее такая закуска считается почти такой же обычной, как у нас попкорн.
7: Да, прикольно. А Япония, чурос, там готовят необычными вкусами. В японских кинотеатрах можно встретить чурос, сладкие такие жареные палочки, похожие на чурос. Их делают разными вкусами. Это корица, шоколад, клубника, бананы, даже красная бобовая паста. Ну, тоже интересный снэк.
8: Интересно, да, необычно. В Финляндии, оказывается, соленая лакрица. Та самая, потому что финны любят вот эту вот самую соленую лакричку.
7: Корень солодки.
8: Да, это корень солодки с резким непривычным вкусом. Ага. Для иностранцев это действительно бывает прям шоком, потому что вроде конфета и вроде сладкая, но одновременно она еще и соленая, такой почти аптечный какой-то вкус получается.
7: Ты-то знаешь, и подкрепился, и кашель подлечил сразу одновременно.
8: Да, и вкусно, и полезно.
7: Нидерланды, там, кстати, тоже соленые лакрицы вместо карамели. В Нидерландах тоже любят эту соленую лакрицу. Для тех, кто привык к шоколаду и мармеладу, такая кинотеатральная такая закуска может показаться настоящим испытанием. Но, тем не менее, там тоже это любят. Ну, а теперь Индия, друзья.
8: Кстати, в Индии, да, что у нас любят? Оказывается, в индийских кинотеатрах не
7: самосы.
8: Только попкорн, да, но и самосы. Что это на самом деле такое? Я вот думала, что это что-то печеное, что-то такое, какая-то закуска. Но это такие

0: Действительно, снеки, они острые, пряные, ну, пряности там действительно всегда хватает. И это неудивительно, потому что индийское кино часто длится очень долго.
1: Да,
0: мы все это прекрасно знаем. И значит, зрителям нужна почти полноценная еда.
1: Да, это правда. Греция, сувлаки там готовят, или можно приобрести вот эту вот закуску в некоторых... Подборка в кинотеатральных закусок Греции вспоминают благодаря сувлаки, мясу на шпажке или лепешке.
0: Ой, блин, как здорово!
1: Для этого, скорее всего, это уличная еда, но в кинотеатральной культуре разных стран граница между перекусом и ужином часто стирается. Видимо, в Греции тоже любят длинное кино, и вот такие вот мини-шашлычки очень любят употреблять. Вот так вот.
0: Здорово, здорово. Вот, а в Колумбии и Сингапуре жареные орехи. Орехи в кинотеатрах продают, да, потому что это все-таки более привычно, как мы уже сказали, и вместо попкорна можно брать вот эти самые орехи. Это простая, хрустящая и более сытная альтернатива каким-то классическим снекам.
1: Ну вот Япония меня тоже удивила, дорогие друзья, хотя у нас Япония уже была, но вот она второе у нас тоже встречается в нашем сегодняшнем топе. Сушеную рыбу тоже употребляют в Японии, когда смотрят кино, да, среди необычных закусок упоминаются сушеные сардины. Для местной кухни не выглядит это экстремально, но в темном зале кинотеатра такая закуска точно удивила бы многих зрителей.
0: Согласна. Даже запах рыбы. Запахом. Вот-вот. Я тоже сразу об этом подумала. Не особо, конечно, приятно, особенно для тех, кто не особо любит все это. Но вот я хочу в Австралию.
1: А
0: там
1: почему?
0: В кинотеатрах можно встретить более премиальные сладости.
1: Вау.
0: Например, шоколадный трюфель.
1: Ну ничего себе, губу раскатала.
0: Да, это просто потрясающе. И это необычно, конечно, быстро такой перекус. А почти десерт, эксклюзив. Для зрителя, который хочет смотреть фильм красиво и при этом чувствовать себя потрясающе.
1: Чувствовать как роскошь.
0: Конечно, с такими сладостями. Как себе еще по-другому-то чувствовать?
1: Да, самое интересное, что кинотеатральные вот эти закуски много говорят о стране, где зрители любят где-то острое, где-то сладенькое, где-то морепродукты, где-то готовы есть перед экраном почти полноценный ужин. Поэтому поход в кино за границей может стать не только просмотром фильма, но и маленьким гастрономическим приключением. Кстати, у нас спрашивают, вот вопрос задает Шохрук, а в Китае что интересно в кинотеатре подают? Вы знаете, интересный вопрос, я вот сейчас попробуем, по крайней мере, проверить.
0: Да, кстати, в Китае, у нас не было почему-то в подборочке, возможно, там все очень стандартно, может быть, это тоже попкорн, хотя Китай ведь он действительно такой многогранный, интересный, и очень часто там тоже какие-то такие не особо привычные закуски.
1: Прикольно, смотри, там, оказывается, есть лапша и рис. Специально такие вот в коробочках подаются.
0: Да, это тоже, кстати, уличная еда.
1: Да, уличная еда и димсамы или стринг-роллы такие небольшие. Их тоже обжаривают с овощами и мясом. И тоже можно приобрести.
0: Это такие пирожочки Шохруха, оказывается. Вот такие пирожочки небольшие с разными начинками тоже, оказывается, в китайских кинотеатрах можно найти.
1: Да, и, кстати, вот добавляю, Шохрух, кузнечики жареные, наверное. Да нет, это для туристов.
0: Это для нас, наверное. Верно, да, все-таки Шохру, когда вот такие, как мы, едут в качестве туристов посмотреть и попробовать что-то экзотическое, вот здесь и подсовывают тех самых кузнечиков, что там еще, гусениц предлагают
1: порой. Мне кажется, когда вот эти вот риды идут там с гусеничками, там, не знаю, ящерицами и так далее, и туристы там скапливаются, и местное население смотрит.
0: Опять эти
1: приехали, да.
0: Экзотики желающие.
1: Пойдем попкорна купим.
0: Нет, знаешь, в Китае действительно, сколько я знаю, там тоже есть очень экзотические блюда, там действительно попасться там что-то такое не особо, или точнее особо непривычное, но тем не менее, конечно, вот закуски те самые, традиционные, они все еще присутствуют, и если кто-то против той самой экзотики, можно найти себе что-то более привычное.
1: Вполне себе привычное, абсолютно верно. Китай многогранная страна в этом плане. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку в виде коммерческой паузы и скоро возвращаемся к вам снова.
2: Реклама «Дар Азия Плюс». Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города. Утро – не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в одном. Насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс. 3 в одном, чтобы не терять ни секунды. Для учебы, для креатива, для дел, для драйва. Ты в движении. Грейс всегда с тобой. Грейс 3 в одном. Вкус, стиль, энергия. Все в одной чашке. Начни красиво, продолжай продуктивно.
3: Омудаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
4: Мега чипс харида, яке аз се сертификатро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз бастаи Мега чипс дар сомонаи Мега чипс нухатиҷи ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номи насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94888888 фирист. Иқдом هر روز جمعه در رادیو ایمو ساعت 19 برگزار می‌گردد. مفصل در سامانه Мегачипс نقطه‌تیجی.
2: Листайте ленту? Листайте с пользой! Откройте SK-TJ, приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану. Нужно продать или сдать? Разместите объявление бесплатно. Нужно купить или снять? Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SK-TJ уже сегодня в Google Play или App Store. Подробнее по телефону 122-22-22. SK-TJ. Ищите проще, находите быстрее.
5: رقم تلفنی اداره رکلاما
2: 41 41.
6: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
2: Но это не точно.
3: Точка опоры, друзья. Ну, каждый из нас задумывался. Вот я листаю ленту, одно видео посмотрел коротенькое, второе, третье, четвертое. И так уже думаю, не схожу ли я с ума? И не отсыхает ли у меня мозг в этот момент, когда я смотрю эти видосы, друзья?
4: Ну да, многие хотя, правда, задавались. Наверное, нужно чуть побольше, чем 2-3. Но бывает же, что мы даже не замечаем, 2-3
3: часа,
4: сколько
3: я хотел сказать.
4: Да, вот если там уже в часах измерять, я думаю, да, именно так и происходит.
3: Да, тема у нас сегодня «Точки опоры» звучит так. Смотрел рилсы и оглупел. Да. Правда ли короткие видео разрушают мозг? Давайте выяснять.
4: Да, на самом деле, все-таки это правда или миф какой-то, или ложь, друзья? Конечно, потому что многие замечают, что после привычки к рилсам, тиктокам становится как-то сложнее сосредоточиться, читать книги, смотреть фильмы, концентрироваться на каких-то задачах. И ученые действительно связывают часто просмотр вот этих коротких видео со снижением внимания, повышенной утомляемостью и склонностью к импульсивному поведению.
3: Ну, вот эти короткие видео дают быстрые эмоции, мгновенное вознаграждение, поэтому мозг призывает к постоянной стимуляции. То есть смотри, смотри больше. Исследования показывают, люди, которые проводят больше времени за скроллингом, чаще жалуются на проблемы с концентрацией, усталостью и тревожностью. Вот так, друзья, не
4: да.
3: все просто так.
4: И неврологи объясняют это когнитивной перегрузкой и цифровой усталостью. То есть постоянная смена ярких визуальных и звуковых стимулов заставляет наш мозг непрерывно переключать внимание, что со временем может вызвать чувство истощения.
3: Но вот исследования и использование ЭЭГ и МРТ обнаружили у людей, кто любит смотреть короткие видео, изменения активности в области мозга, отвечающие за внимание, самоконтроль и принятие решения. Однако пока нет убедительных доказательств, что именно рилсы вызывают ухудшение памяти или интеллекта, это пока не доказано, скажем так.
4: Но вот проблема в том, что большинство исследований показывают лишь действительно какую-то видимую часть. Да, причинно-следственную связь вот эту вот зависимости, и, возможно, люди с уже существующими какими-то трудностями концентрации просто чаще выбирают короткий и простой контент. Да. Ну, то есть, получается, да, ты знаешь, если, конечно же, мы опять же делаем это какое-то недолгое время, там действительно, возможно, концентрация падает, бывает, там устаешь где-то, но какого-то вот сильного действия нет. Но что говорить о том, если люди действительно на протяжении прям целого дня будут это делать? Вот в таком случае, что
3: да.
4: произойдет?
3: При этом есть данные, что чтение письма или другие интеллектуальные занятия, наоборот, улучшают когнитивные функции, а некоторые короткие видео, например, образовательные или юмористические, могут даже снижать стресс и даже помогать запоминать информацию. То есть тут, наверное, надо контролировать еще тот контент, который вы смотрите.
4: Да, вот. От этого тоже ведь
3: от
4: зависит.
3: От этого тоже зависит, да.
4: Ну и, делая вывод, можно сказать, что короткие видео сами по себе, конечно, не разрушают наш мозг, они не делают человека глупым, но вот бесконтрольный скроллинг может действительно усиливать цифровую усталость, снижать концентрацию, мешать глубокому погружению в какие-то другие важные задачи. Если после просмотра вы чувствуете себя истощенным и не можете остановиться, то здесь стоит четко ограничивать экранное время и чаще выбирать другие виды отдыха.
3: А, ты знаешь, я последнее время поймал себя на мысли, вот, допустим, мы сели с супругой и стали смотреть фильм. И в какой-то момент я тянусь за телефоном, хотя фильм интересный, захватывающий, и рука тянется к телефону, хотя смысла нет никакого абсолютно. И я прям себя по рукам. И супруга тоже телефон берет, я тоже и по рукам. И убери немедленно телефон,
4: ну,
3: давай смотреть
4: вот,
3: фильм.
4: Какие-то есть, вы особо
3: знаешь,
4: зависимые.
3: Да, это правда. Ну, значит, не я один такой, на самом деле. То есть, действительно, такая некая зависимость от телефона тоже появляется. И даже когда он тебе особо не нужен, ты все равно тянешься за ним. И фильм классный, и все вроде бы хорошо. Зачем тебе телефон? Ты знаешь, вот как будто бы мозг требует. Нет, возьми, посмотри.
4: Нет, ты знаешь, мне кажется, у тебя это еще связано и с работой. Когда человек постоянно там, он погружен в это, он боится что-то пропустить, ему нужно что-то отслеживать. В любом случае, да, это уже, ты знаешь, просто чисто автоматически, наверное, происходит.
3: И внимание у меня тоже стало действительно рассеянным,
4: да?
3: из-за телефона. А представь, вот есть некоторые водители, которые за рулем пытаются смотреть такие рилсы.
4: Да что там пытаются? Они свои фильмы смотрят. Я тоже с этим сталкивалась.
3: Вот это уже страшно, друзья. Так что будьте, пожалуйста, аккуратны за рулем, тем более.
4: Притом, да, если там какие-то такие уж очень очень особо эмоциональные сцены. Вот хотелось бы все-таки, да, чтобы вот когда все-таки поспокойнее, когда где-то человек остановился, когда у него какой-то обеденный перерыв, тогда пожалуйста, но не во время вождения.
3: Да,
4: а
3: да,
4: вот что касается
3: аккуратно.
4: Меня, ты знаешь, нет, пока меня это еще не настигло, это меня радует. Если я чем-то увлечена, будь это просмотр чего-то или какое-то другое занятие, вот мне не хочется прям сразу так схватить телефон, честно говоря, но таких людей я тоже знаю.
3: Да что знаю, рядом сидит. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем прямо сейчас остановку, возвращаемся к вам уже мы в следующем часе, там же будет наш розыгрыш традиционный, так что вы готовьте ваши телефоны, пусть они будут где-то рядышком с вами, чтобы принять участие и выиграть приз от нашего партнера Unicorn, производителя подгузников премиального качества по уникальной корейской технологии. Скоро будем.
5: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
6: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Brooks и Estyn. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Soat dar Tojikiston senzda.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایست آدم
3: چارو سال ها انتظار شوید ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: رادیو آزیا پلوس نوستی
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Всемирный банк представил новую стратегию партнерства с Таджикистаном. В Душанбе заложили камень в основу будущего IT-комплекса. На газозаправочной станции в Узбекистане произошел взрыв, есть жертвы. Далее подробности этих и других событий. Совет директоров группы Всемирного банка обсудил новую страновую рамочную программу сотрудничества с Таджикистаном на период до 2032 года. Новая стратегия включает расширение доступа к надежной, доступной, экологически чистой энергии. В этом направлении особое внимание уделяется энергетическому сектору, включая поддержку Рагунской ГЭС. Второй приоритет – это формирование более квалифицированной и здоровой рабочей силы. Для этого программа предусматривает поддержку образования, здравоохранения, водоснабжения, санитарии и развития навыков. Третий приоритет – это привлечение частных инвестиций для создания большего числа качественных рабочих мест. В рамках этого направления предусмотрены реформы по улучшению делового климата, поддержке частного сектора, развитию финансовых услуг, цифровой экономики, сельского хозяйства и других сфер, где могут появляются новые рабочие места. В целом, новая программа направлена на поддержку экономической трансформации республики, повышение устойчивости страны и улучшение уровня жизни населения. В документах указано, что при продвижении реформ программа может мобилизовать для Таджикистана до 1 миллиарда 800 миллионов долларов льготных и частных ресурсов. В Каршинском районе Узбекистана на газозаправочной станции для бытовых газовых баллонов произошел взрыв, после которого начался пожар. В результате происшествия погибли 6 человек, еще 5 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает об этом пресс-служба МЧС соседней республики. По предварительным данным, повреждения получили 4 транспортных средства, а также 2 подземных резервуара для хранения топлива. Создана правительственная комиссия, которая поручена оказать помощь пострадавшим, ликвидировать последствия происшествия, установить причины взрыва и выработать меры по предотвращению подобных инцидентов. Мэр Душанбе Рустам Эмомали сегодня заложил первый камень строительства комплекса IT-хаб Душанбе. Комплекс расположится в столичном районе Исмаила Самани и будет включать IT-школу, IT-парк, бизнес-центр информационных технологий и региональный центр искусственного интеллекта. Проект направлен на развитие цифровой экономики, расширение применения современных технологий, формирование информационного общества и повышение конкурентоспособности национальной экономики. Также Рустам Эмомали ввел в эксплуатацию сегодня новое здание Института экономики и демографии Национальной академии наук страны в районе Шукмансор. Новое здание института состоит из 6 этажей и подвала и рассчитано на 150 научных сотрудников. Главного прокурора Международного уголовного суда отстранили от должности из-за обвинений в сексуальных домогательствах в отношении его помощницы. Скандал продолжается уже более 2 лет. При этом 56-летний прокурор Карим Хан категорически отрицает свою вину. С марта прошлого года он находится в неоплачиваемом отпуске. Между тем, коллегия из 3 судей, назначенная исполнительным комитетом для правовой оценки выводов, пришла к заключению, что расследование нельзя считать достаточно убедительным для окончательных выводов. Карим Хан работал прокурором Международного уголовного суда с июня 2021 года. Ранее он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Также выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и бывшего министра обороны этой страны Йова Галанта. Группа специалистов системы здравоохранения из Казахстана находится с рабочим визитом в Таджикистане для обмена опытом в области акушерства, гинекологии и неонатологии. 8 июня казахстанские специалисты посетили медицинский комплекс «Истекло» в Душанбе, где приняли участие в обучающем семинаре. Рабочий визит продлится до 12 июня. В его рамках запланировано посещение Центра здоровья в Душанбе и Института акушерства, гинекологии, перинатологии Таджикистана. Также гости из Казахстана посетят перинатальный центр города Бухтар и центральную больницу Файзабада. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска, но эфир Радио Азия Плюс продолжит программа «Второе дыхание» с Лолой и с Андреем. Оставайтесь с нами.
5: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахарьяк хонадон.

0: Убогаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салом, шунавандагони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳабуи имрӯз дар сартосари кишвар тағйир ёбандаи бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бухтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиболида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

0: Ну что, энергия здесь, она близко с вами, дорогие друзья, на расстоянии вот вытянутой руки буквально и на расстоянии вашего радиоприемника. Если вы от него недалеко, к нему поближе, все, сейчас энергия польется, дорогие друзья. Берите энергию от нас, заряжайтесь и продолжайте рабочие задачи. Мы будем вместе с вами, конечно же, в ближайший час сопровождать вас, подбадривать, иногда тормошить. Это тоже важно, чтобы вы не уснули. В общем, всем привет еще раз. Третий час второго дыхания на старте. Здесь для этого, кстати, собираются два довольно вам знакомых, надеюсь, уже персонажа. Меня зовут Андрей Соколов, а рядом Лола Абназарова. Всем привет.
1: Всем привет еще раз. Да, мы уже в третий час вливаемся, друзья. Вот так как-то сегодня особенно быстро пролетело время. И это действительно тоже здорово, потому что именно в хорошей компании оно летит так быстренько, незаметно. Поэтому очень хорошо, что мы с вами таким образом можем общаться, друзья. Да, посредством сообщений, почему нет? Спасибо всем нашим слушателям, кто не забывает их отправлять, держит нас в курсе каких-то событий, фоточки свои какие-то скидывает, вопросы задает и даже участвует в наших каких-то обсуждениях. Это замечательно, это потрясающе, и это тоже вот такой вот обмен энергией. Друзья, всем потрясающего настроения еще раз желаем, хорошего продолжения сегодняшнего дня, который должен быть наполнен энергией и какими-то положительными событиями. Ну и да, на протяжении почти еще целого часа мы будем с вами, будем вас сопровождать и открывать второе дыхание.
0: Ох, мы это любим, дорогие друзья. Конечно, будем открывать. Ну а сейчас, друзья, все-таки сделаем небольшую остановку в виде курса валют и возвращаемся снова к вам.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: معلومات رو درباره قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سامانه و 79 درم، 1 دلار امریکایی 9 سامانه و 35 درم، 1 روبل روسی 12.17 درم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 37 درم است. همین گونه امروز 1 لیری ترکی 20.2 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سامانه و 54 درم، 1 ریال سعودی 2 سامانه و 48 درم و 1 دینار کویت 30 سومونی و 42 درم ارزش دارد. تد ترنر تجارت را به تخته شاهمات مانند کرده است. تو باید چند وریانت گشت را پیشکی در ذهن داشته باشی. کمبودی اساسی اکثریت آنهایی که به تجارت مشغولند همین است که چند گشت بدتر را فکر نمی کنند. در اقتصاد و تجارت و مالیه آینده بین بودن، حالت و وضع را پیش بینی کردن مهم است. به هر صورت این ملکه برای پیشگیری از حالت های ناگوار و قبلا اندیشیدن چاره های ضروری خیلی مهم است.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
4: Хамсафари субх, шарики кору тиджорат, хамрахи шом, дар хамаджо, Азия Плюс.

0: этот фильм?
1: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
0: Стоп, не говори дальше.
2: Осторожно, спойлер.
1: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
3: Ну вот что самое интересное, фильм пролетел, прошел, сериал, фильм, неважно, дорогие друзья. Но все равно и слава об этом фильме, и разговоры идут об этом фильме, и даже фан-клубы появляются благодаря фильмам. И да, таких фан-клубов немало, дорогие друзья, хочу вам рассказать. И сегодня про эти фан-клубы пойдет речь. Некоторые фильмы, друзья, не просто смотрят, вокруг них создают целые ритуалы. Фанаты преодолевают,
4: расстояние,
3: чтобы действительно оказаться в тех местах, где снимались эти фильмы и сериалы, переодеваются в этих героев, устраивают фестивали, кричат реплики в зале, превращаются... Этот обычный просто просмотр фильма превращается в настоящий такой, я не знаю, флешмоб. По-другому не назовешь. Ну, в общем, сегодня про фан-клубы, основанные на фильмах, друзья, и сериалах.
4: Да,
3: поехали.
4: Именно так. Большой Лебовский, начнем с него. Поклонники этого фильма устраивали Лебовский фест. Это фестиваль, где люди приходили уже в халатах, солнцезащитных очках и с коктейльчиками. Главная часть мероприятия — это боулинг, потому что именно он занимает важное место в фильме. По сути, фанаты не просто смотрели кино, а на время становились частью его мира.
3: Немножко Лебовский. «Звездные войны». У саги есть фанаты, которые собираются в костюмах штурмовиков, джедаев и ситхов. Некоторые клубы участвуют в парадах, благотворительных акциях и фестивалях. Для многих это уже не просто любовь, а почти как образ жизни. Мне кажется, даже какие-то батальные сцены, наверное, еще устраивают.
4: Возможно, и марш тот самый, ты знаешь, популярно он всегда звучит. Да. И действительно, мне кажется, вот фанаты именно «Звездных войн» устраивают одни из самых ярких и масштабных фестивалей.
3: Ну да, это правда. Ну а теперь твой любимый.
4: «Гарри Поттер», конечно, друзья. Поклонники также устраивают квиддич-турниры, тематические вечеринки, бар, баллы в стиле Хогвартса и марафоны для всех фильмов. На таких встречах взрослые люди надевают мантии, выбирают факультеты и спорят, кто же из них гриффиндорец, а кто слизеринец.
3: Ну, а потом, видимо, дерутся.
4: Да, на волшебных палочках, хочется надеяться.
3: Я тоже.
4: Да, но это интересно, это тоже действительно прям, ты знаешь, какой-то отдельной вселенной, да, уже какой-то субкультуры отдельной стала, где действительно, при том, ты знаешь, поклонники абсолютно разного возраста собираются, чтобы действительно вот так интересно провести.
3: Люди разных профессий, там какой-нибудь бухгалтер идет и переодевается в какого-то известного персонажа и так далее. А есть еще «Властелин колец». Мне кажется, от «Гарри Поттера» тоже мало чем отличается. Фанаты Толкина проводят фестивали с эльфийскими костюмами, средневековой музыкой, реконструкциями битв и чтением отрывков из книг. Иногда такие встречи бывают похожи на маленькое путешествие в Средиземье. Да. Чем вот обычный какой-то фан-клуб. То есть, кстати, приходишь, а там интересно. Одни вот эти вот эльфы.
4: Да нет, там очень много героев. Там и гномы были, и тоже тролли различные. Знаешь,
3: троллей хватает.
4: Да, очень много на самом деле всяких персонажей интересных. И тоже можно, да, на какое-то время как будто бы действительно погрузиться.
3: А вот эта же деревня тоже существует туда где жили
4: снимали.
3: Эти хоббиты.
4: Да, как раз деревню хоббитов. Да, именно она тоже, да, специально была создана.
3: Да, очень круто там, кстати. Ну что, «Сумерки», дошли до них?
4: «Сумерки». В США поклонники «Сумерек» ездили в город Форкс, где и происходит действие саги. Там устраивали тематические экскурсии, фотосессии, вечеринки и встречи фанатов. Для маленького городка это стало прям отдельным туристическим явлением.
3: Да, представь.
4: Кстати, да, до выхода этого самого фильма действительно был не особо чем-то примечательный городок. Говорят, очень маленький и не особо солнечный. А вот потом наверняка прям стал каким-то местом посещения.
3: Потом приехали вампиры.
4: Да, туристов.
3: Вурдалаки.
4: Все поменялось.
3: Да, вурдалаки приехали и скупили все сувениры. Ну что, назад в будущее. Фанаты собираются на показы, приезжают на своих копиях DeLorean или даже оригиналах DeLorean. Это такой автомобиль очень крутой. Надевают красные жилеты, как у Марти и Макфлая. И, конечно же, отмечают день из будущего. Дату, в которой герои фильма прилетели во второй части. Так что да. Слушай, я однажды видел даже, как собираются вот люди на этих DeLorean. Это очень редкий сейчас автомобиль, коллекционный автомобиль. Да. И на него сейчас даже делают копии, это правда. И даже копия сейчас стоит просто каких-то баснословных денег. Но представь, люди тратят под 150 тысяч долларов, чтобы создать вот самую недорогую копию DeLorean.
4: Ну, да, собираются фанаты способны на все.
3: Да, именно так. Ужас просто. Ну, так любит эту картину.
4: Да, «Охотники за привидениями» тоже, конечно, друзья, тот самый знаменитый фильм, поклонники которого создают собственные отряды охотников. Они шьют форму, делают вот эти протонные ранцы и появляются на фестивалях. Некоторые фан-группы даже участвуют в благотворительных мероприятиях, как будто бы они настоящая городская служба по борьбе с призраками.
3: О, круто. Ну и напоследок, конечно, «Звездный путь». Фанаты «Стар Трека» собирают на конветы, у них так, видимо, называется. Говорят на клингонском языке, надевают форму Звездного флота и обсуждают устройство вымышленных цивилизаций. Это один из самых странных и организованных фандомов в истории кино и телевидения, друзья. Представь, собираются люди, болтают непонятно что.
4: Выдуманном языке.
3: Да, одетые непонятно во что. Да, это, мне кажется, человек, который просто не бывал в этой среде, его туда поместит. Где я? Кто я?
4: Мне кажется, вот именно благодаря им можно подумать, что пришельцы захватывают
3: реально
4: Землю.
3: Так и есть.
4: Но самое интересное в таких фан-клубах это то, что они доказывают, что фильм может жить далеко за пределами экрана. Для одних это ностальгия, для других способ найти себе друзей, соратников, а для третьих просто возможность хотя бы на вечер стать героем любимой истории.
3: О, да, дорогие друзья. Ну что, я думаю, что у каждого есть свой какой-то любимый фильм. Ну а мы делаем остановку, друзья, в виде, конечно, рекламы и других музыкальных треков в эфире «Азия Плюс», и скоро возвращаемся с розыгрышем.
5: Реклама «Дар Азия Плюс».
6: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
7: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
6: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
8: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
9: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
2: بینوی جده تاور در سوهیلی بحری سرخ در عربستانی سعودی زیاده از 100 آشیانه خواهد داشت. این دلیل جالبه و بسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریلی سالی روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسیه های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Чувствуешь, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня?
4: Не переживай, есть выход.
3: Каждый будний день с 11 до 14:00 в эфире Азия Плюс. Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
4: Второе дыхание. Включай энергию дня.
5: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
6: Приветствуем вас, друзья. Вернулись мы, конечно же, вернулись. Надеюсь, вы готовы к розыгрышу. Но если да, то давайте, да, доставайте ваше мобильное устройство, чтобы отправлять нам сообщение как можно быстрее. Напоминаю правила. В течение месяца что-то выигрывали, нас забирали, то пока вы не допускаете, месяц пролетел. Добро пожаловать, участвуйте, на здоровье.
7: Да, и главное, друзья, не забывайте, конечно, наш номер, по которому можно отправлять сообщение. Мы вот-то думаем, что все уже знают. Но буквально вчера Андрей сам чуть было не забыл тот самый номер,
6: на который... Я забыл, это были выходные,
7: нет,
6: прости,
7: ты,
6: пожалуйста.
7: Ты потом вовремя сосредоточился, видимо, собрался с мыслями.
6: У меня сначала 4 нуля, потом 2 восьмерки. 2 восьмерки, 4 нуля, 107.
7: Да, вот все тот правильно. Самый номер, друзья, куда нужно отправлять сообщение. Я думаю, что, в принципе, он для многих уже стал таким родным и привычным, но, тем не менее, вдруг кто-то сегодня впервые решит поучаствовать в нашем розыгрыше. Поэтому, да, друзья, всем желаем удачи и внимания, вопрос.
6: Да, в США есть место в штате Пенсильвания, где взрослые могут на несколько дней снова стать детьми. Что это за место такое? Ждем от вас самой интересной версии, уважаемые друзья. Что это такое за место?
7: Да, пока ждем, давай скажем, что Рану отправила нам тоже открытку потрясающую и написала, что только освободилась и уже день. Поэтому хорошего дня всем желает.
6: Да, спасибо.
7: Рану, спасибо вам большое, и мы вам желаем хорошего дня. Видимо, с утра он у вас уже такой активный. Но да, если это все для того, чтобы действительно успеть все-все-все сделать, пусть действительно так и будет.
6: Так, я повторяю вопрос. В США есть место в штате Пенсильвания, где взрослые могут на несколько дней снова стать просто детьми. Что это за место? Делитесь с нами, дорогие друзья. Мы, я думаю, позже расскажем, конечно же, когда получу правильный ответ, что это за место такое интересное, но концепция мне нравится, честно.
7: Да, концепция хорошая.
6: Лола тоже в восторге.
7: Я, честно, безусловно, потому что, действительно, вообще все, что связано с детством, скажи, оно по-прежнему очень близкое.
6: Само собой.
7: Это да, это я не знаю, кто может сказать, что нет, это прям совсем для маленьких, не для меня, но мне кажется, таких все-таки меньше, чем тех, кто, как и мы, вспоминает частенько, и какие-то вот эти вот ассоциации, они прям, конечно, особо любимые. Что, есть у нас варианты какие-то?
6: Да, детский магазин, кстати говоря, вот добавляют.
7: Да.
6: Какой-то детский мир, наверное, или что-то подобное. Да, вообще, да, попадая туда в детстве, все эти игрушки, там машинки, там конструктор, глаза разбегаются.
7: Может быть, какая-то школа для взрослых.
6: Да,
7: вот, кстати,
6: спасибо тоже за версию.
7: Знаешь, да, интересно. Может быть, кстати, где-то есть. Потом ведь учиться никогда не поздно.
6: Абсолютно,
7: всегда есть действительно те люди, которые хотят получить еще какие-то знания, это здорово.
6: Да.
7: Поэтому, да, возможно, где-то
6: или у кого
7: есть
6: ностальгия, возникает. Хочется туда вернуться.
7: Да.
6: Так, очень интересная тоже версия. Замок графа Дракулы. Спасибо.
7: Да,
6: спасибо за версию.
7: Да, Ганебек отправляет нам такую интересную, не знаю, чем...
6: Не Трансильвания, а Пенсильвания.
7: Да, вот здесь нужно было поправиться как раз. Пенсильвания совсем другой штат.
6: Да.
7: Там все поспокойнее, без всяких...

0: всяких вампиров, поэтому да, это
1: хотя кто
0: не
1: знает?
0: Замок Дракулы, нет, но версия, да, интересная. Так, еще, может быть, у нас сейчас будут какие-то варианты интересные.
1: Да, в США есть место в штате Пенсильвания, где взрослые могут на несколько дней снова стать детками. Да, что за место такое, друзья? Вот магазин, игрушечная школа, кстати говоря, мы уже вот эти версии такие озвучили, даже замок графа Дракулы. Но нет, мимо пока. Хотя, мне кажется, сам ответ, он на поверхности, просто
0: да,
1: на поверхности.
0: Да, если просто,
1: друзья,
0: представить даже себе, да, что-то такое, то, мне кажется, сразу можно догадаться, где же взрослые хотя бы ненадолго могут снова стать детьми.
1: Я тебе больше скажу, что я ни разу не был там. Ни разу. У тебя был такой опыт?
0: Ты знаешь, нет, тоже не было. Ну, вот в задумках у меня всегда это было. Потому что вот когда мы становимся взрослыми, когда сами обзаводимся семьей и детьми, этого действительно бывает не хватает.
1: Согласись? О, да.
0: Поэтому да. Поэтому я думаю, что многие, кстати, об этом думали, возможно.
1: Нам какую-то, видимо, достопримечательность отправили. Нам. Наверное, хорошо, это прикольно. И причем в Филадельфии.
0: Ну, это да, это Пенсильвания, потому что.
1: Да, ну не совсем. Нет, друзья, вот буквально это одно слово, которое знакомо, мне кажется, абсолютно всем жителям постсоветских стран. Я так вот могу сказать, дорогие друзья. Так что подумайте еще. Действительно, детство, оно мимолетно, оно проходит довольно быстро. Но там оно ощущается немножко по-другому. Ты чувствуешь такую некую самостоятельность, да, вот впервые за такое время. Когда попадаешь туда.
0: Да, нет. Есть еще у нас варианты. Есть какой-то вот комплекс, да. Даже, смотри, есть вариант, который тоже находится
1: арт-комплекс
0: в Филадельфии. Да, но нет, это не арт-комплекс. Кстати, очень много действительно там таких, знаешь, в Штатах, я имею в виду, достопримечательностей, где можно почувствовать себя. И у меня, знаешь, вот первый, самый-самый первый вариант, который прям просился, это, конечно же, Диснейленд. Вот согласись,
1: ну, да, согласен
0: если
1: с тобой,
0: бы меня спросили, я бы вот прям не задумываясь ни на минутку, наверное,
1: сразу бы сказал, да?
0: Конечно, это тот самый мир, прям просто детство, деток, и вот именно там, мне кажется, взрослые тоже могут себя прям почувствовать детьми в полной мере. Но мы сейчас говорим про отдельное такое место.
1: Да, ну знаю, есть правильная версия, кстати говоря.
0: Уже? Кто успел?
1: Ну, есть, конечно, даже не одна. Да, есть, конечно, и это получается у нас Амин Джон, самый шустрый оказался в этом плане.
0: Молодец,
1: да.
0: Амин Джон у нас не выигрывал ничего.
1: Месяц прошел, можем его поздравить смело. Да, месяц уже пролетел.
0: Ну, хорошо, тогда давай поздравлять, Амин Джон. Будем вас поздравлять.
1: Ловите аплодисменты. Так, и Ганибек тоже предложил версию лагерь. Это действительно абсолютно верно. Это лагерь для взрослых, дорогие друзья. Очень интересное название у него, кстати.
0: Да, Camp No Counselors называется. То есть, если перевести, без вожатых. Лагерь без вожатых для взрослых людей. Вот.
1: Да, история этого лагеря началась в 2013 году, когда американец Адам Тичауэр организовал для детей выезд на территорию обычного детского лагеря. Идея была простой. И что, если взрослые тоже хотят на несколько дней забыть о работе, счетах, обязанностях и снова почувствовать себя детками? Эксперимент оказался настолько успешным, что вскоре превратился в полноценный бизнес. Название переводится как «Лагерь без вожатых». Здесь нет строгих правил, подъем по свистку, там воспитателей и прочее-прочее. Здесь ничего подобного нету. Здесь прогулки у озера, костры, шоу-то, талантов, командные игры, вечерние посиделки у озера. В общем, все вот это там обязательно присутствует.
0: Да, действительно, потрясающее место у озера, где действительно можно насладиться и природой, и отдыхом, и вновь ненадолго почувствовать себя ребенком. Потому что вот эти вот детские лагеря, действительно, они вот согласись, у них какой-то свой вайб, какое-то свое настроение.
1: Правда.
0: И поэтому, да, друзья, вот такая вот идея. И мне кажется, у многих взрослых все-таки нет-нет, да промелькнет. Почему? Вот для детей есть лагерь, а для взрослого человека нет. Ведь действительно иногда так хочется.
1: Я иногда в детский сад хочу просто
0: пропасть.
1: Вот,
0: мне кажется, да. Ты знаешь, тот самый сон, вот этот вот дневной, многими нелюбимый. Сейчас бы
1: трехразовое питание и прогулки. Я бы туда сам пошел просто. Вот отправьте меня в детский сад для взрослых. Ну что ж, дорогие друзья, в общем, мы на сегодня завершаем эфир. Поздравляем победителя Аминдёна. И, конечно же, просто желаем вам хорошего дня, дорогие наши слушатели. Погода изменилась в столице, кстати говоря. Вот сейчас за окном довольно пасмурно и ветрено, что самое интересное.
0: А может быть, это только у нас? Ты знаешь, в разных районах
1: я согласен.
0: Разная погода совершенно.
1: Может быть, сейчас в другой части столицы вообще светит солнце. Не удивлюсь, но тем не менее.
0: Ну да, друзья, как бы погода ни менялась, очень надеемся, что настроение ваше не меняется, и до конца сегодняшнего дня оно будет хорошим и добрым. Вам желаем потрясающего продолжения дня, и встретимся в эфире уже завтра в это же самое время.
1: Все, пока-пока, друзья.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
6: رقم تلفنی داره رکلامه 41 41
7: Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Радио «Азия плюс».

0: Коротко о главном.
1: Пострадавшим от пожара жителям Нурека дадут новые квартиры. Таджикистан и Китай расширяют сотрудничество в сфере среднего профессионального образования. Талибан запретил чиновникам и членам движения пользоваться смартфонами. Кыргызстан спустя 20 лет вышел из черного списка ЕС по авиабезопасности. Американский суд признал незаконным сбор в 100 тысяч долларов за визы высококвалифицированным специалистам. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.
3: Радио Азия Плюс.

0: Восточное. Восточное. Радио Азия Плюс. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: سو آلتر توجیکستان 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Пострадавшим от пожара жителям Нурека дадут новые квартиры. Американский суд признал незаконным сбор в $100 000 за визы высококвалифицированным специалистам. Талибан запретил чиновникам и членам движения пользоваться смартфонами. Далее подробности этих и других событий. На месте сгоревшего дома в Нурыке построить многоэтажное здание. Погорельцам дадут в нем квартиры бесплатно. Об этом заявили власти города Нурыка, отметив, что предприниматель, который займется строительством, пообещал бесплатно предоставить квартиры пострадавшим на первых двух этажах нового дома. Представитель администрации города Нурыка сообщил Азия Плюс, что в настоящее время продолжается оформление документов на земельный участок в этом районе. Сейчас пострадавшие временно разместились у своих родственников. Предприниматель, который будет строить новый дом, также оказал им продовольственную помощь, предоставил одежду и другие необходимые вещи, сообщили в администрации города. Отметим, что днем 7 июня в двухэтажном деревянном здании в селе Лангар произошел пожар, в результате которого полностью сгорели 16 жилых помещений, 14 семей остались без жилья. Причиной пожара назван износ электропроводки в здании. Власти заявляют, что продолжают оценку нанесенного ущерба. Вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сфере профессионального образования были обсуждены на встрече председателя комитета по начальному и среднему профессиональному образованию страны Фархода Рахими с директором китайской консалтинговой компании по управлению предприятиями Лю Айсяном. Стороны рассмотрели перспективы внедрения цифровых технологий в образовательный процесс, включая использование искусственного интеллекта и расширение академических связей между образовательными учреждениями стран. Также обсуждены вопросы развития обучения, работе с беспилотными летательными аппаратами и создания технологического парка. Особое внимание было уделено разработке совместных образовательных программ и организации обмена опытом между преподавателями и студентами. По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий расширение взаимодействия в области изучения китайского языка, искусственного интеллекта и современных технологий. Кыргызстан исключен из списка авиаперевозчиков, которым запрещено выполнять полеты в страны Европейского Союза, об этом пишет Фергана. Решение приняли по итогам заседания Комитета ЕС по безопасности полетов, прошедшего в конце мая. Кыргызстан находился в черном списке ЕС с 2006 года. В него включают авиакомпании, которые не соответствуют международным стандартам. В 2026 года власти Кыргызстана подписали соглашение о поставках самолетов Airbus A321neo. Как сообщили в кабинете министров, поставка новых самолетов в Кыргызстан ожидается в конце этого года. Отметим, что с 2009 по 2016 годы в черном списке ЕС также находились и казахстанские авиакомпании, кроме Air Astana. Позже все они были полностью исключены из черного списка ЕС. Сбор в $100 000 за визы категории H1B для высококвалифицированных иностранных специалистов, введенный президентом США Дональдом Трампом, противоречит закону. К такому выводу пришел федеральный окружной судья в Бостоне Лео Сорокин, сообщает Reuters. Судья счел, что сбор на самом деле является налогом, а налоги президент США не имеет права вводить без одобрения Конгресса. Иск о признании визового сбора незаконным подали 20 генеральных прокуроров штатов. Пресс-службе Белого дома, между тем, комментируя решение судей, выразили уверенность в том, что его отменит апелляционная инстанция. Программа H1B предусматривает выдачу в общей сложности 85 тысяч виз в год. До того, как Трамп в сентябре прошлого года объявил о повышении платы за эту категорию виз до $100 000, работодатели платили за нее от 2 до 5 тысяч долларов. Визы этой категории, в частности, получали сотрудники высокотехнологичных компаний. Лидер радикального движения «Талибан» Хибатулла Ахунзада распорядился запретить использование смартфонов членами движения и государственными служащими Афганистана. Об этом сообщает «Афганистан Интернешнл». Лица, нарушившие распоряжение, будут привлекаться к ответственности и передаваться в военные суды. После публикации распоряжения в социальных сетях появились видеозаписи, на которых некоторые члены «Талибана» уничтожают свои смартфоны. Ранее власти Афганистана ограничили использование смартфонов в университетах, а также в религиозных учебных заведениях. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тароной аввали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама. Когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Нитро Энерджи Харида, яке ассе сертификат робама благихазор сомони бурткун. Рамзро азарвчаи Нитро Энерджи. Дар сомоне Нитро нухтати джей бакайгир. Ваю онро. Тарихи СМС бонавиштани ному насаби худ. Ва шахри зист бараками. Навадусе 959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳарӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нуқтати ҷей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Так звучит радио. Азия плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
6: رقم تلفنی اداره رکلامه
7: 41 41.
8: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلیس، برای شنیدن آسیا پلیس.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Каждая мама знает, здоровье малыша начинается с комфорта его пищеварения. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о кисломолочных смесях и о том, в каких случаях они могут помочь маленькому животику чувствовать себя комфортнее. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. В первые месяцы жизни желудочно-кишечный тракт ребенка только адаптируется к новым условиям, поэтому колики, вздутие или изменения стула встречаются довольно часто. По рекомендации педиатра в таких случаях могут использоваться кисломолочные смеси. Благодаря особой технологии производства они легче усваиваются, помогают поддерживать баланс микрофлоры кишечника и способствуют более комфортному пищеварению. Многие родители замечают, что при правильно подобранном питании малыш становится спокойнее, лучше спит и чувствует себя уверенней. Но важно помнить, что каждая смесь имеет свои особенности, поэтому подбирать ее необходимо вместе со специалистом, учитывая индивидуальные потребности малыша. Если ребенок находится на грудном вскармливании, именно грудное молоко остается лучшим питанием для него. А специализированные смеси используются только тогда, когда в этом есть необходимость. Если вы вводите новую смесь в рацион ребенка, не спешите оценивать результат в первый же день. Организму малыша нужно время на адаптацию. Введите небольшие наблюдения за самочувствием ребенка и обязательно сообщайте педиатру обо всех изменениях. Пусть каждый день вашего крохи будет наполнен улыбками, спокойным сном и хорошим настроением. Ну а чтобы вашему малышу по-настоящему было комфортно, используйте подгузники «Совпремиум». Они легкие, мягкие, дышащие и защищают ребенка от опрелости и раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио. Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
1: Купи мега чипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Бангоми тулуи офтоп, вахте ки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
6: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
7: Рахами телефонии дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Всемирный банк представил новую стратегию партнерства с Таджикистаном. В Душанбе будет построен IT-комплекс. Пострадавшим от пожара жителям Нурека дадут новые квартиры. Таджикистан и Индия обсудили совместную сборку автомобилей и электромобилей. Более 1000 медработников присоединились к конкурсу «Врач года». Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: هم سفر صبح شریک کار و تجارت همراهی شام در همه جا آسیا پلاس
4: عالمی دقیق
3: شریک عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی 2327
5: 2327 километр бояк баки сузишвори ва неру, бе пуркуни и ловаги сузишвори ва барк. Чунин рекордро кроссовери гибриди гонки HS Шаш дар мухи з ноябри соли 2025 гузошт ва баки тоби рекордой гинес воричут. Ин бамазофай рухи мустахим аз Москав то Лондон баробараст.
3: Тавасути корт ва хамьони мобили и фаури аз Камерсбонк и Таджикистан истифодай хамьони электрони, барномай мобили, интернет-бонкинг, посттерминал хо ва QR-рамсуи мобили хейле осон ва колай аст. Хатман таджриба кунет. Тавсилот бо рахами 22-0-0.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Бывает хочется перекусить, но с пользой. Фисташки Баракат – это энергия, витамины и чистый натуральный вкус. Выбирайте, что вам по душе. Иранские, турецкие, таджикские – отборные орехи для легкого и полезного перекуса. Без добавок, без лишнего, только то, что дала природа. В дороге, на работе или дома – всегда к месту. Фисташки Баракат – натурально, полезно, с любовью.
3: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун. Рамзру аз басаи мегачипс дар сомонаи мегачипс нухта тиджей ба кайдгир. Ва ё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нухта тиджей.
6: Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте XLEnergy.Asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте XLEnergy.Asia.
8: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: آسیا پلوس Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. Совет директоров группы Всемирного банка обсудил новую страновую рамочную программу сотрудничества с Таджикистаном на период до... До 2032 включает расширение экологической поддержки, предусматривает поддержку систем образования, здравоохранения. Также предусмотрены реформы по улучшению делового климата, поддержке частного сектора, развитию финансовых услуг, цифровой экономики, сельского хозяйства и других сфер, где могут появляться новые рабочие места. В целом, новая программа направлена на поддержку экономической трансформации республики, повышение устойчивости страны и улучшение уровня жизни населения. В документах указано, что при продвижении реформ программа может мобилизовать для Таджикистана до 1 миллиарда 800 миллионов долларов льготных и частных ресурсов. На месте сгоревшего дома в Нурыке построят многоэтажное здание. Предприниматель, который займется строительством, пообещал бесплатно предоставить квартиры пострадавшим жителям на первых двух этажах нового дома. Сейчас пострадавшие временно разместились у своих родственников. Предприниматель, который будет строить дом, также оказал пострадавшим продовольственную помощь, предоставил одежду и другие необходимые вещи, сообщили в администрации города. Отметим, что днем 7 июня в двухэтажном деревянном здании в селе Лангар произошел пожар, в результате которого полностью сгорели 16 жилых помещений. 14 семей остались без жилья. Причиной пожара назван износ электропроводки в здании. Власти заявляют, что продолжают оценку нанесенного ущерба. Таджикистан и Индия намерены развивать промышленную кооперацию, включая проекты по совместной сборке автомобилей и электромобилей. Эти вопросы стали ключевой темой встречи министра промышленности и новых технологий Республики Шерали Кабира с министром тяжелой промышленности и стали Индии Кумарасвами Давигоода, которая состоялась в Бишкеке. Также стороны рассмотрели вопросы поставок электробусов для городского транспорта и локализации производства гидроэнергетического и электротехнического оборудования с использованием опыта и технологий индийских предприятий. Кроме того, министры обсудили возможности совместного производства станков и промышленного оборудования, расширение взаимодействия в металлургической отрасли и сфере освоения критических минералов. Отдельным направлением сотрудничества обозначена подготовка инженерных кадров для промышленного сектора, что должно способствовать укреплению производственного потенциала двух стран. В Душанбе построят IT-комплекс. Он будет включать IT-школу, IT-парк, бизнес-центр информационных технологий и региональный центр искусственного интеллекта. Первый камень строительства комплекса заложил мэр Душанбе Рустам Эмомали. Проект направлен на развитие цифровой экономики, расширение применения современных технологий, формирование информационного общества и повышение конкурентоспособности национальной экономики. В республике проходит конкурс «Врач года». За месяц к нему присоединились свыше 1500 медработников и специалистов здравоохранения из всех регионов страны. В рамках проекта ежедневно публикуются истории врачей и медработников, которые трудятся как в крупных городах, так и в отдаленных районах страны. Организаторы отмечают, что главная цель конкурса – рассказать о специалистах, чей труд часто остается незаметным, но имеет большое значение. Итоги конкурса, который посвящен 35-летию независимости страны, подведут в сентябре в Душанбе. Победители получат диплом Министерства здравоохранения и денежную премию в размере 15 тысяч сомани. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер. Гармию освоишь, багар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дар дисар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панирӣро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пе.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مرده رو بهری چی میپوشند؟ چشم آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: Рубару, бо мардум, мавч, бо мавч замона, радіо Азія.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: С «Баракат» вы всегда знаете, что приготовить. Потому что вкус – это не случайность, а выбор. Овсянка для тихого утра. Чечевица, маш и нут для глубокого, насыщенного обеда. Перловка, пшено, фасоль для рецептов, что передаются с любовью. А рис басмати, девзира, лазар – как основа вашего идеального ужина. И финал дня – чай с пирогами и сахаром-рафинадом. Баракат вашему дому и вашему столу.
2: Шумо остава ковкогой музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фойданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи зарури ро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
3: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
4: Привет из Худжанда. Файл отправила.
5: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
6: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
5: Готово. Отлично сработали.
7: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
8: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
9: Омудаи Борис.

0: иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Есть известная фраза «Родителей не выбирают». В ней скрыта глубокая жизненная мудрость. Каждый человек рождается в своей семье. Кто-то растет в атмосфере любви и поддержки, а кто-то сталкивается с непониманием и трудностями. Но именно семья становится нашей первой школой жизни. Мы не можем изменить свое прошлое, но можем изменить отношение к нему. Многие взрослые продолжают хранить детские обиды. Они ждут, что родители признают ошибки, попросят прощения или изменятся. Но жизнь показывает, что это происходит не всегда. Психологи говорят, что зрелость начинается тогда, когда человек перестает обвинять родителей во всех своих проблемах и начинает строить собственную жизнь. Это не означает оправдывать плохие поступки. Это означает принять реальность такой, какая она есть. Каждое поколение воспитывает детей так, как умеет. Наши родители тоже когда-то были детьми и несли в себе опыт своих семей. Многие не понимают и даже осуждают тех, кто идет к психологу, чтобы избавиться от обид на родителей. Как можно обижаться на родителей? Возмущаются они. Именно такая реакция заставляет человека страдать и обвинять себя в том, в чем нет его вины. Психологи дают человеку возможность понять свои чувства и не стыдиться их. Когда мы учимся понимать, а не только осуждать, появляется возможность освободиться от груза прошлого и жить дальше. Берегите своих близких и цените время, которое у вас есть. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радабандии тарунагуи тоджики азруи завку интиховишумо. Та радуи Азия Плюс.
3: Нуриман, тарунаи навест, бо садои худжастаи мирзовали, ки ин лахзаҳои зиндагиро ширин тар месозад. Ба телеграм канали радиои Азия Плюс обуна шуда ба ин таронаҳо овоз диҳед. Шуморо интизорем.

0: لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در Азия Плюс.
1: Листаете ленту? Листайте с пользой. Откройте SKTJ, приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
2: Нужно продать или сдать?
1: Разместите объявление бесплатно.
2: Нужно купить или снять?
1: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
2: Подробнее по телефону 122-22-22.
1: SKTJ. Ищите проще. Находите быстрее.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точный навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.TJ.
5: Рахами телефонии дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс.

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Каждая мама знает, здоровье малыша начинается с комфорта его пищеварения. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о кисломолочных смесях и о том, в каких случаях они могут помочь маленькому животику чувствовать себя комфортнее. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. В первые месяцы жизни желудочно-кишечный тракт ребенка только адаптируется к новым условиям, поэтому колики, вздутие или изменения стула встречаются довольно часто. По рекомендации педиатра в таких случаях могут использоваться кисломолочные смеси. Благодаря особой технологии производства они легче усваиваются, помогают поддерживать баланс микрофлоры кишечника и способствуют более комфортному пищеварению. Многие родители замечают, что при правильно подобранном питании малыш становится спокойнее, лучше спит и чувствует себя уверенней. Но важно помнить, что каждая смесь имеет свои особенности, поэтому подбирать ее необходимо вместе со специалистом, учитывая индивидуальные потребности малыша. Если ребенок находится на грудном вскармливании, именно грудное молоко остается лучшим питанием для него. А специализированные смеси используются только тогда, когда в этом есть необходимость. Если вы вводите новую смесь в рацион ребенка, не спешите оценивать результат в первый же день. Организму малыша нужно время на адаптацию. Введите небольшие наблюдения за самочувствием ребенка и обязательно сообщайте педиатру обо всех изменениях. Пусть каждый день вашего крохи будет наполнен улыбками, спокойным сном и хорошим настроением. Ну а чтобы вашему малышу по-настоящему было комфортно, используйте подгузники Sof Premium. Они легкие, мягкие, дышащие и защищают ребенка от опрелости и раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

Радио Азия Плюс. Бару и Шунидан. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Бару и Шунидан. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Листаете ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ – приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
5: Нужно продать или сдать?
4: Разместите объявление бесплатно.
5: Нужно купить или снять?
4: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
5: Подробнее по телефону 100-22-22-22.
4: Ищите проще, находите быстрее.
6: Рахами телефоны и дорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Делай громче.
9: Радио
10: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: رقم تلفن اداره реклама 41 41.
4: خبر، تحلیل، فراغت. Азия Плюс. Барои ҳамеша шунида.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41. همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا. آسیا پلاس.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Каждая мама знает, здоровье малыша начинается с комфорта его пищеварения. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о кисломолочных смесях и о том, в каких случаях они могут помочь маленькому животику чувствовать себя комфортнее. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. В первые месяцы жизни желудочно-кишечный тракт ребенка только адаптируется к новым условиям, поэтому колики, вздутие или изменение стула встречаются довольно часто. По рекомендации педиатра в таких случаях могут использоваться кисломолочные смеси. Благодаря особой технологии производства они легче усваиваются, помогают поддерживать баланс микрофлоры кишечника и способствуют более комфортному пищеварению. Многие родители замечают, что при правильно подобранном питании малыш становится спокойнее, лучше спит и чувствует себя уверенней. Но важно помнить, что каждая смесь имеет свои особенности, поэтому подбирать ее необходимо вместе со специалистом, учитывая индивидуальные потребности малыша. Если ребенок находится на грудном вскармливании, именно грудное молоко остается лучшим питанием для него. А специализированные смеси используются только тогда, когда в этом есть необходимость. Если вы вводите новую смесь в рацион ребенка, не спешите оценивать результат в первый же день. Организму малыша нужно время на адаптацию. Введите небольшие наблюдения за самочувствием ребенка и обязательно сообщайте педиатру обо всех изменениях. Пусть каждый день вашего крохи будет наполнен улыбками, спокойным сном и хорошим настроением. Ну а чтобы вашему малышу по-настоящему было комфортно, используйте подгузники Sof Premium. Они легкие, мягкие, дышащие и защищают ребенка от опрелости и раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Радио «Азия Плюс».
3: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
4: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» – это хит про ту самую встречу.

Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Утро – не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в 1 – насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс. 3 в 1, чтобы не терять ни секунды. Для учебы, для креатива, для дел, для драйва – ты в движении. Грейс всегда с тобой. Грейс 3 в 1 – вкус, стиль, энергия – все в одной чашке. Начни красиво, продолжай продуктивно.
1: Бангуми тулуи офтоп, вахтеки рузи нау. سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شود آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسونیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
2: تلفن تماس 8484 آناتیس آب کیدرون لذت زندگی است
3: رقم تلفن اداره реклама 41 41.
0: Радио «Азия Плюс».

0: дуру.
1: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Есть известная фраза «Родителей не выбирают». В ней скрыта глубокая жизненная мудрость. Каждый человек рождается в своей семье. Кто-то растет в атмосфере любви и поддержки, а кто-то сталкивается с непониманием и трудностями. Но именно семья становится нашей первой школой жизни. Мы не можем изменить свое прошлое, но можем изменить отношение к нему. Многие взрослые продолжают хранить детские обиды. Они ждут, что родители признают ошибки, попросят прощения или изменятся. Но жизнь показывает, что это происходит не всегда. Психологи говорят, что зрелость начинается тогда, когда человек перестает обвинять родителей во всех своих проблемах и начинает строить собственную жизнь. Это не означает оправдывать плохие поступки. Это означает принять реальность такой, какая она есть. Каждое поколение воспитывает детей так, как умеет. Наши родители тоже когда-то были детьми и несли в себе опыт своих семей. Многие не понимают и даже осуждают тех, кто идет к психологу, чтобы избавиться от обид на родителей. Как можно обижаться на родителей? Возмущаются они. Именно такая реакция заставляет человека страдать и обвинять себя в том, в чем нет его вины. Психологи дают человеку возможность понять свои чувства и не стыдиться их. Когда мы учимся понимать, а не только осуждать, появляется возможность освободиться от груза прошлого и жить дальше. Берегите своих близких и цените время, которое у вас есть. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
3: Тутаруна. Радабанди тарунагуи туджики аз руи завку интихови шумо. Та радиуи Азе Плюс.
4: Руи сахна. Чи кадар машаккат хост. Афтидану аз нав рост шудан хост. Бо мехру самимият ин кисаро бонуи хунар Зулайхо Махмад Шоева месарояд.
5: Руи сахна. Даманам даги хазаран тана дашт. Лейк дар лаб خنده اجبار

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него. Зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефони идорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
8: Баҳсу ба Россия ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
9: Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در محفل خود راه مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجام منی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
1: رادیو со вкусом Востока Азия Плюс Радио Азия Плюс

سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Hollow». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.

Вчера еще только плясал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: Так звучит радио «Азия плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Все еще нас помню, все мысли в заперти, в душе бушуют волны.
0: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد، چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادمی اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

Восточное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Аджабо Бухавое Дорадин Дайри Кухан Урфи. Китухми Мир Микорево. Джуз Душман Намируят. Урфи Ширози.
2: Интихоли пуль тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интихол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дусти молиявии шумо.
0: Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Мюллер истесол кунандай муваффакит дару Тереза аз профилгои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Эхсоси аз хама говоро акнун хамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на Азия Плюс.